Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Ти – музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, в центре города плюс 5, сегодня днем до плюс 16. На Радио Си новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро.

0: утра. В результате атаки беспилотников на Екатеринбург 31 августа были повреждены 3 многоквартирных дома. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Жертв нет, но по данным Минздрава пострадали 4 человека. 2 получили ранения осколками стекол. Еще 2 человека обратились к врачам с признаками отравления дымом. Из повреждений в домах в основном выбитые стекла, цитирует СМИ губернатора. Глава области пообещал, что пострадавшие дома будут восстановлены в кратчайшие сроки. Решить проблему с топливом в Свердловской области помогут федеральные власти. Из-за нарушения баланса на рынке нефтепродуктов было принято решение скорректировать объемы поставок в наш регион. Ситуацию с бензином губернатор Денис Паслер обсудил с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. И он поддержал предложение региональных властей по увеличению лимитов поставки. В связи с временным дефицитом региональные власти попросили Минэнерго перераспределить поставки между «Лукойлом» и «Газпром» нефтью. Это поможет снизить ажиотаж и количество очередей на АЗС, пишет «Комсомольская правда». Школьные линейки в Свердловской области 1 сентября будут проводиться внутри зданий. Такую рекомендацию для образовательных учреждений выпустило региональное министерство образования. При этом все запланированные мероприятия ко дню знаний пройдут в штатном режиме. В школах предусмотрен порядок действий на случай нештатных ситуаций, в том числе при объявлении режима опасности БПЛА. При необходимости ученики и сотрудники школ будут оперативно направлены в предусмотренные для этого безопасные укрытия, сообщили агентству «Новый день» в мэрии. Россиян предупредили о новом способе мошенничества. Перед 1 сентября аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета «Ру». Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о различных сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт учебного заведения. В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Издревле считалось, что союзы, заключенные в эту пору, получают благословение самой природы, сообщили в управлении ЗАГС по Свердловской области. Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Свадьбу в августе связывают с достатком, верностью и крепкими чувствами. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
1: В центре Екатеринбурга плюс 5, за окном солнечное, но уже осеннее утро. Сегодня добавится еще тепла и будет сухо. В общем-то, прекрасная погода для начала нового учебного года. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и до плюс 16.
2: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня уже 1 сентября. Начинается календарная осень. За окном солнечно и свежо. Всего плюс 5. Днем до плюс 16. Прекрасная погода для начала нового учебного года. Сегодня 1 сентября. И немножко адреналин у тех, кто отправляется в школу даже не в первый раз. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на радио Си. А мы пока посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга, которые в основном свободные. Пробки в районе заправок никуда не делись. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Самая большая пробка сейчас на Большакова от 8 марта до Московской, точнее до Шейнтмана и немножко по Шейнтмана, понимаете почему. Еще небольшие затруднения на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы, на Восточной от Куйбышева до Малышева и на Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады и на Сибирском тракте от Базового переулка до Лесотехнического университета. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 7.15 в центре Екатеринбурга. Плюс 5 сегодня днем, да, плюс 16 и без осадков. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы. День практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы. Возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы. Обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы. Колебания и сомнения закончатся. Вы сможете принять решение. Хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы. Консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги. Справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если они серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
0: Сегодня 1 сентября, и будет много историй про начало нового учебного года. В Японии, например, тоже начинается новый учебный год, и в этот раз в Японии отменяется очень много абсурдных школьных правил. Сколько теперь можно носить покемонов на японских школьных рюкзаках? И не только покемонов. Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7.20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 сегодня днем до плюс 16 и без дождей. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Японские дети тоже возвращаются с летних каникул. В последние годы это возвращение стало по-настоящему историческим. В школах отменяют так называемые «черные правила». Это местный свод невероятно абсурдных запретов, действовавших десятилетиями. Во многих школах детям официально запрещали пользоваться солнцезащитным кремом в сильную жару, красить губы гигиенической помадой, а девочкам нельзя было завязывать волосы в хвост. Под запрет попадали и свидания вне школы. Но самый сомнительный пункт – это контроль нижнего белья. Оно обязано было быть строго белым, а завучи имели право проверять его цвет прямо на входе. Но теперь японским школьникам разрешено носить любые прически, заходить в магазины по дороге домой и вешать на рюкзаки столько покемонов, сколько душе угодно.
0: Ну а тем, кто отправляется сегодня в школу, пожелаем хорошего учебного года. Радио Си с вами, доброго вам утра и хорошего вторника.
4: Реклама.
5: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
6: Оглянуться не успели.

0: Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
6: Сегодня в Кировском. Кофе Nescafe Gold 499.99 за 190 граммов от двух штук. Печенье сдобное, творожное, режь хлеб 99.99 за 260 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
8: Ну, а ты?
7: А я ему: стоп, не будем торопить события.
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7:30 в Екатеринбурге, в центре города +6, днем до +16, а самое главное сегодня без дождей. Сейчас на Радио Си новости, Елена Пипия.
1: Доброе утро. В России сегодня начинается новый учебный год. По данным Минпросвещения, около 17,5 миллионов детей, включая 1,5 миллиона первоклассников, сядут за парты 1 сентября. Сегодня в Свердловской области вступает в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нельзя будет продавать с 10 вечера до 9 утра. Кроме того, сегодня в регионе действует сухой закон в связи с Днем знаний, сообщает УТВ. В Россию с острова Корфу прибыла десница святителя Спиридона Тримифунтского. В Екатеринбург ее привезут 11 сентября. Она будет находиться в храме на Крови до полудня 13 сентября. Затем ковчег направится во Владимир, пишет «Комсомольская правда». Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Новые правила начнут действовать с 15 сентября. Иностранцы также смогут въезжать в страну через наземную границу не более 2 раз в год. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга +6 градусов. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и +14-16. В Краснотурьинске +13-15. В Первоуральске +12-14. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле +11-13.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 1 сентября, начинается осень и начинается новый учебный год. 7.40 в Якиморге, в центре города плюс 6, днем до плюс 16. Где сегодня отмечается День золотой акации? Что в ней полезного, чем она знаменита, узнаем минут через 5 на радиосе.
1: Реклама. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
3: Сегодня в Кировском. Сыр Ларец с грецкими орехами 269,99 за 245 граммов. Зефир глазированный со вкусом ванили торговой марки Нива 49,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН
9: 124-730-308-460.
10: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
11: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Добрый день.
14: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
13: Такого не существует.
14: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
15: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
16: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
17: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» «Теннет» «Автоцентр» «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Московской от объездной до Волгоградской. На объездной от Московской до пешеходного перехода. На Большакова от Сурикова до Московской. На Серафима Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. И на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Репина из центра, Восточная в сторону ЖД вокзала.
7: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 7.49 в центре Екатеринбурга плюс 6. Сегодня днем до плюс 16. И самое главное, что без дождей. Прекрасное, сухое, солнечное начало учебного года и начало календарной осени. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября в Австралии – национальный день золотой акации. Ее цветки изображены на гербе Австралии вместе с кенгуру и страусом эму. Долгое время дерево было неофициальным символом страны, но в 1988-м, в год 200-летия Австралии, золотая акация стала ее национальной цветочной эмблемой. Во время цветения это невысокое раскидистое дерево сплошь покрыто ярко-желтыми цветами. Оно не только красиво, но и весьма полезно. Из коры получают дубильное вещество, танин. Цветки используют в парфюмерии, эфирное масло, отличный антисептик, а молодые побеги – корм для скота. В древности австралийские аборигены делали из золотой акации бумеранги, а из коры – лекарства. В России не растет настоящая золотая акация. У нас в обиходе так называют совсем другое растение – карагану древовидную, у которой тоже желтые цветки. И белой акации у нас нет. Так в народе прозвали рабинию ложноакациевую. При этом все три растения объединяет одно. Они очень ароматные.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
0: Радио «Си».

0: радіосі з вами. Добре утро. В Якиморгі без 5.8, в центрі плюс 7. К нам прийшло потепління. Об этом на радіосі поподробнее в новостях через 5 минут. А ще узнаємо, який подарок для учителей к 1 сентября приготовил Свердловский областной краєвідческий музей. Ну а после новостей на радіосі нас ждет вкусная игра. Держите на готові телефони, номер радіосі 235-103.7. Через минуту музыка понятная без слов. На радио СИ.
1: Реклама. Дочь из талисмана еще не пришла?
2: Нет, пока. А что?
1: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
3: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
1: Ну, тебя в талисмане лучше учат.
4: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
5: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
1: А куда?
2: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
1: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
3: 103.7 FM. Радио «Си».
4: Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
5: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 7, днем до плюс 16. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В России 1 сентября начался массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для операций с новой формой валюты. Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Внедрение будет проходить поэтапно. Все кредитные организации должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Пополнять цифровой кошелек можно будет со своего банковского счета на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга – Эльмаша, Уралмаша, Сортировки, Виза, Вторчермета – жалуются на отсутствие горячей воды. Эта проблема преследует многих почти все лето. В компании «Т-Плюс» пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Из-за этого возможно ухудшение температурного режима и давления горячей воды. При этом полного отключения нет, заявили в компании. Тем не менее, в некоторых домах вода отсутствует. В компании рассчитывают наладить ситуацию ко 2-3 сентября, то есть после того, как увеличится подача холодной воды, поясняет Един. Свердловский областной краеведческий музей подготовил подарок для учителей к 1 сентября. Весь сентябрь педагоги региона могут бесплатно и неограниченное количество раз посещать любую из 16 площадок музея. Акция поможет учителям не только отдохнуть, но и найти новые идеи для занятий, отметил генеральный директор музея Александр Емельянов. Чтобы воспользоваться предложением, на кассе нужно предъявить паспорт и удостоверение, справку с места работы или копию трудовой книжки, пишет портал «Сигнал». После заморозков на Среднем Урале началось потепление, а сегодня уже гораздо лучше, чем вчера и в выходные. Днем в Екатеринбурге плюс 15. Аномально теплая погода ожидается в первые дни сентября, сообщила главный синоптик Урала Галина Шипаренко. Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует на Урале раннее бабье лето. С 3 по 12 сентября днем столбики термометров могут подниматься до плюс 23 градусов. В середине месяца ожидается похолодание. С 24 сентября возможны дожди со снегом. Лионель Месси завершил карьеру в национальной сборной Аргентины. Об этом нападающий американского клуба «Интер Майами» официально объявил в своих соцсетях. Это было решение, которое причинило и до сих пор причиняет боль душе, но я понимаю, что пришло время, написал Месси. На чемпионате мира этого года Месси забил 8 мячей, занял вторую позицию после Килиана Мбаппе, на счету которого 10 голов. В финале чемпионата сборная Испании со счетом 1-0 обыграла команду Аргентины. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама.

0: привит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: О погоде на Радио СИ, спонсор выпуска ИП «Михеев» Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Сток». В центре Екатеринбурга плюс 7, на улице сегодня солнечно и относительно тепло. Самое главное, что сегодня будет сухо, без дождей, переменная облачность преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, и сегодня 1 сентября днем до плюс 16.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 1 сентября, начинается календарная осень и начинается новый учебный год. 8 часов и 9 минут в Химарге. С погодой нам сегодня явно повезло. На улице солнечно, относительно тепло, плюс 7, днем будет до плюс 16 и без дождей. А прямо сейчас на радио Си нам снова везет, потому что начинается вкусная игра. Вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Чтобы получить промокод, нужно просто дозвониться на радио Си и рассказать, с кем вы хотите поделиться вкусным подарком, кого хотите угостить или, может быть, поздравить. Сегодня вот и повод есть прекрасный, 1 сентября. Очень простые и приятные условия. Выполняете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов будет вашим. Телефон радио Си в Екатеринбурге 235-103.7. Дозванивайтесь и называете адресата, с кем бы вы хотели поделиться промокодом. Звоните прямо сейчас. Игра начинается.
1: Реклама. Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Сегодня в Кировском. Масло ирбитское, крестьянское. 169,99 за 180 граммов от двух штук. Макаронные изделия шебекинские. В ассортименте 64,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским. Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
6: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ООО «ИЗ SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие затруднения на Московской от Обезной до Волгоградской, на Сибирском тракте от Буторина до Базового, в Рижском переулке от Московской до 8 марта, на Титово от Братской до Рижского переулка и самая длинная пробка на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов перед железнодорожной эстакадой. Самые загруженные магистрали Ленина в сторону Виза, Репина в обе стороны и Московская в центр.
2: Радио Си, 103,7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 8.20 у нас проходит вкусная игра, где нужно просто дозвониться и назвать адресата, с кем бы вы хотели разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей. У нас уже есть звонок.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Я хотела поучаствовать...
0: Во вкусной игре.
1: Да, все правильно.
0: Как вас зовут?
1: Татьяна.
0: Тань, ну что, рассказывайте, кому, с кем хотели бы разделить прекрасный промокод на 3000 рублей от Яндекс.Еды?
1: Ну, я бы разделила со своей семьей, у меня внук пошел в первый класс.
0: Адресат внук, да, значит, у нас?
1: Да.
0: А если бы не 1 сентября, все равно бы разделили с ним промокод?
1: Конечно, все равно бы разделила со своей семьей.
0: А вы чего на 1 сентября не провожаете своего внука?
1: Ну, я пока на работе.
0: Сегодня очень хорошо с погодой, да, для 1 сентября?
1: Да, солнечно. Сухо, солнечно. Пусть будет, чтобы линейки прошли мирно, благополучно у всех первоклассников.
0: Тань, а вашего внука как зовут?
1: Кирилл.
0: Таня, я вас поздравляю. Поздравляю Кирилла, который сегодня неожиданно от бабушки что-то приятное получит. Таня, а вы получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.
1: Благодарю вас. Большое огромное вам спасибо.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Завтра у нас снова будет вкусная игра, а буквально минут через 5, может быть, 7, на Радио Си начнем определять играющую дату. В день рождения каждый день телефон Радио Си вам снова пригодится, 235-103-7. Ну а прямо сейчас поговорим про детей, которые отправляются в школу, а самое главное, узнаем 5 признаков, по которым можно определить, насколько тяжело ребенку после каникул переключаться в школьный режим.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 признаков того, что ребенку тяжело возвращаться с каникул к учебе, по мнению экспертов британского издания Independent. Первое – это проблемы со сном. Если ребенка невозможно добудиться, дело не в лени. У него просто сбились внутренние часы. Поможет только плавное, но строгое возвращение к режиму. Второй маркер – внезапный хаос в вещах, забытые тетради, потерянная форма и беспорядок в рюкзаке. Третий пункт – страх перед уроками. Фразы вроде «мне скучно» или «это бесполезно» часто маскируют боязнь не справиться со сложной программой. Четвертый сигнал – самый тонкий. Ребенок замыкается в себе. Возможно, ему трудно влиться в коллектив. И пятое – когда у детей без видимых причин начинает болеть живот или резко меняется настроение. Конечно, мы с вами все это знаем, но за повседневной рутиной можем просто не заметить. Что же со всем этим делать? Главное – не давить и не ругать. Эксперты советуют вместо дежурного «как дела?» задавать открытые конкретные вопросы. Например, что сегодня было самым сложным или с кем ты сидел на обеде? Дайте ребенку выговориться, покажите, что вы на его стороне. Ну а если тревога затянется, не бойтесь мягко предложить помощь школьного психолога.
0: Учебный год начинается всегда и для детей, и для их родителей. Такое правило уже работает годами. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
2: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
5: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
5: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
8: Главное деловое событие осени в Тюмени.
9: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
8: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
9: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
8: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
9: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМ, Золотинь, ОГН 107-720-305-866-8, 16+.
10: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
11: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
14: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
15: Телефон рекламной службы 235 09 05.
16: Радио 7.

0: Радио Си, золотые хиты. 8.29 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7. На Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7. И, дозвонившись первым, получите пару билетов на спектакль «О люди, люди», который принесет нас немного в атмосферу чеховской провинции. Спектакль для лиц старше 16 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 12 октября. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 12 октября. Пробуйте, дозванивайтесь. Телефон радио ИСИ 235-103.7. В игре 12 октября. А сейчас на радио ИСИ новости. Елена Пипия.
1: Доброе утро. Белый дом пригласил главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран Большой Двадцатки. Силуанов уже встретился с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Федеральное правительство поможет Свердловской области решить проблему с бензином. Лимиты поставок топлива будут увеличены. Для этого потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время, сообщил губернатор Денис Паслер. Синоптики пообещали на Урале раннее бабье лето. С 3 по 12 сентября температура днем может подниматься до плюс 23 градусов. В середине месяца ожидается похолодание, и после 24 сентября возможны дожди со снегом. Главный романтический герой 90-х накануне отметил день рождения. Ричарду Гиру исполнилось 77 лет. Один из самых известных и востребованных актеров Голливуда родился 31 августа 1949 года. В кино дебютировал в начале 70-х, и сразу его карьера пошла вверх. Елена Пипия, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. В центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16. В Каменске-Уральском и в Полевском плюс 12-14. В Асбесте плюс 11-13.
2: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
3: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
4: Возможные противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня на Радио Си многие песни даже про 1 сентября, как будто бы только что замечательная песня про Education, если понимаете, о чем речь. На Радио Си у нас проходит игра «День рождения каждый день», и до нас уже дозвонилась Симыкина Елена. Лена уже с нами на связи. Лен, а вы чего не в школе, не на линейке?
1: У меня уже взрослый сын.
0: Уже закончил школу?
1: Да.
0: Угу. Давно?
1: Давно, 27 лет.
0: Лен, ну сегодня у вас тогда просто начинается прекрасный осенний день.
1: Да, замечательный.
0: Осень любите, еще и осенью родились сами, да?
1: Да.
0: А еще любите, наверное, получать подарки от Радио Си?
1: Конечно.
0: Как вам насчет спектаклей, театров?
1: О, я очень люблю театр.
0: Тогда с удовольствием, с двойным удовольствием вручаю вам приз. Получаете пару билетов на спектакль «О, люди, люди».
1: Спасибо большое.
0: На здоровье.
1: Я очень рада.
0: Буквально еще пару слов о самом спектакле, информацию на правах рекламы. Спектакль принесет вас в атмосферу чеховской провинции конца 19 века. Вас ждет калейдоскоп коротких, смешных и нелепых историй по ранним рассказам Чехова. Ну а в связи с ремонтом спектакли камерного театра в новом театральном сезоне проходят на сцене Дома офицеров. Так что этот спектакль пройдет на сцене Дома офицеров уже 4 сентября для зрителей старше 16 лет.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: Завтра снова поиграем в день рождения каждый день. Играем мы каждое буднее утро на Радио Си. И снова разыграем билеты на какой-нибудь интересный спектакль.

Радио Иси с вами. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 1 сентября, начинается календарная осень и начинается новый учебный год. В Ахтемурге без 29, в центре города

Радио «Си» с вами на часах 8.56 в центре Екатеринбурга плюс 8. Сколько в прошедшем августе было свадеб в Свердловской области, об этом на Радио «Си» в новостях через пару минут. А еще узнаем, что Таиланд ужесточает безвизовое пребывание в стране, но в то же время появляется услуга платного продления безвизового пребывания. Подробности также на Радио «Си» в новостях через пару минут. После новостей с 9 до 10 на Радио «Си» будем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас музыка, понятная без слов, на Радио «Си».

Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 8, днем до плюс 16. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО.

0: специализированный застройщик «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. Соединенным Штатам нравится ладить со всеми, сказал президент США Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналистов, зачем Белый дом пригласил главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран Большой Двадцатки. Одна из причин, почему я так успешен, это то, что я со всеми нахожу общий язык, сказал Трамп. Встреча глав финансовых структур проходит 31 августа и 1 сентября в американском Ашвилле. Силуанов уже встретился там с министром финансов США Бессентом, обсудили сотрудничество России и США и взаимодействие внутри Большой Двадцатки. Рассказали ранее в российском Минфине, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге многие школы отменили публичные линейки 1 сентября. Региональное Минобразование и городские власти рекомендовали убрать линейки с открытых пространств. В образовательных учреждениях опасались, что во время торжественных церемоний будет объявлена угроза БПЛА, и к тому же на улице сегодня достаточно прохладно. Администрации ряда школ распространили через классные чаты сообщения о переносе линеек в актовые залы и без родителей. Сегодня свои двери открыли 168 екатеринбургских школ, сообщает портал «Сигнал». В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы на Мальдивы. Мальдивская авиакомпания «Мальдивиан» планирует расширять полетную программу в города России. Перспективные направления для перелетов назвали туроператоры. В их число попали Екатеринбург, Уфа, Казань, Владивосток и Санкт-Петербург. Сегодня прямые рейсы в Мале осуществляются пока только из Москвы, летает Аэрофлот. Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового пребывания в стране, в том числе для россиян. Срок без визы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действует ограничение. Воспользоваться безвизовым режимом таким способом можно не более 2 раз в течение года. На выезды через международные аэропорты это ограничение не распространяется. Также представитель МИД Таиланда в комментарии агентству ТАСС заявил, что россияне смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде дополнительно на 30 дней без необходимости выезда из страны, пишет РБК. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В центре Екатеринбурга плюс 8. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16.
2: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 1 сентября, начало нового учебного года и начало календарной осени. В центре города плюс 8. Что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем пару билетов на спектакль, на камерный мюзикл «24 часа из жизни женщины» для лиц старше 16 лет. А вопрос сегодня касается актрисы Зендаи. Сегодня она отмечает свое 30-летие. Одна из самых популярных сейчас актрис, где она только не снимается. Вот недавно смотрел с ней фильм «Драма». Удивительное кино, очень драматичное, очень необычное. Конечно, многие ее видели в фильме «Дюна», «Человек-паук», «Одиссея». И вот не так давно в интервью Зендая рассказала, кто, по ее мнению, безошибочно разбирается в людях. И кто же это, как вы думаете? Телефон радио ИСИ 235-103-7. Попробуйте предположить. Сегодня говорим про Зендаю, знаменитую актрису. Поздравляем ее заочно с днем рождения. И не так давно Зендая в интервью рассказала, кто, по ее мнению, безошибочно разбирается в людях. Кто же это? Телефон радио ИСИ 235-103-7. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: ТНФ 2026 представляет.
4: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-экспо.
3: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
4: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
3: Билеты от 2990 рублей.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. Оценка золотой, уровень 125-766-8. 16+.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Большакова от Сурикова до Московской, на Титова от Братской до Рижского переулка, на Норильской от проезжей до железнодорожного переезда, на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады, и самая большая пробка сейчас на Сибирском тракте от Восточной до Лесотехнического университета. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Репина из центра, Ленина в сторону УПИ.
1: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.15 в центре Екатеринбурга плюс 8. А сейчас на Радио Си гороскоп на сегодняшнее 1 сентября.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы, день практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы, возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы, обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы, колебания и сомнения закончатся, вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы, консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги, справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если они серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
0: Сегодня только-только начинается новый учебный год, причем в разных местах. Какие ограничения, достаточно абсурдные, снимаются для японских школьников, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:21 в центре Екатеринбурга плюс 8. И хотя все небо над Екатеринбургом затянуто тучами, вроде бы дождя не видно. Сегодня днем до плюс 16. На Радио Си мы разгадываем невероятный вопрос. Сегодня 1 сентября, день рождения у актрисы Зендеи. Сегодня она отмечает свое 30-летие. Наверняка вы ее видели в фильмах «Дюна», «Человек-паук», «Одиссея». Может быть, кто-то смотрел фильм «The Drama». И не так давно она в интервью рассказала, кто, по ее мнению, безошибочно разбирается в людях. Кто же это? Телефон Радио Си 235-103-7.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я бы хотела на вопрос ответить.
0: Давайте попробуем. Какой вариант у вас?
1: Я думаю, что это животные.
0: А какие?
1: Ну, домашние. Скорее всего, вот кошки и собаки.
0: Как вы думаете, почему Зендея именно такой ответ сказала?
1: Ну, потому что животные чувствуют людей. Чувствуют, хороший человек или плохой.
0: Угу.
1: У меня просто у самой много собак, поэтому
0: так.
1: Вот такой вариант ответа.
0: Так, может быть, и Зендея про себя то же самое сказала?
1: Возможно, я просто волонтер, и как бы поэтому...
0: Ага. Ну, давайте еще раз попробуем точно ответить на невероятный вопрос. Кто же безошибочно разбирается в людях?
1: Собаки.
0: Собаки! У Зендеи миниатюрный резеншнауцер по кличке Нуар, и именно вот про него она так и сказала. Речь про собак, конечно, разгадали. Невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо огромное.
0: Просто домашних животных может быть много, а вот собаки, по мнению Зендеи, да, разбираются.
1: Собаки моя жизнь. Там вот другого варианта не может быть.
0: Это как понять? Расскажите поподробнее.
1: Ну, я свою жизнь посвящаю им, поэтому как бы так получается.
0: А что значит посвящаете?
1: Ну, я их спасаю, лечу, пристраиваю.
0: Вы в приюте?
1: Новые дома на улице. Нет, я сама по себе. Просто я живу в частном доме, и у меня позволяет возможность территориально, чтобы их
0: приютить.
1: Не на цепях, не в будках.
0: Ага, здорово. Вот, как вас зовут?
1: Бегают. Меня Венера.
0: Венера, поздравляю вас. Очень удивительная история. Слушайте, а сколько у вас собак сейчас?
1: На данный момент 16 собак и 2 кота.
0: Вот это да. Слушайте, ну это хорошо, что у вас такой дом
1: и
0: есть.
1: И мы не унываем. Счастливо живем.
0: Слушайте, ну прям вот с собакам вашим точно повезло с вами.
1: Это да, у них даже есть бассейн.
0: Так, ну, то есть собаки у вас пьют джуз, прямо не выходя из бассейна.
1: Ну, когда было жарко, да, купались. Ну и пруд у нас неподалеку. Мы живем в Невском городском округе. То есть здесь хорошо есть.
0: Все
1: пруд
0: есть,
1: рядом,
0: да.
1: Поэтому летом я вожусь купаться туда.
0: Круто.
1: Да.
0: Венера, сегодня для себя еще кое-что получите от Радио Си. Пара билетов на спектакль «24 часа из жизни женщины».
1: Спасибо.
0: А сейчас немного про спектакль. Информация на правах рекламы. Это камерный мюзикл, поставленный Ниной Чусовой по мотивам психологической новеллы Стефана Цвейга. Спектакль состоится 18 сентября на малой сцене Мускомедии для зрителей старше 16 лет.
1: Я, Венера Ершова, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Японские дети тоже возвращаются с летних каникул. В последние годы это возвращение стало по-настоящему историческим. В школах отменяют так называемые «черные правила». Это местный свод невероятно абсурдных запретов, действовавших десятилетиями. Во многих школах детям официально запрещали пользоваться солнцезащитным кремом в сильную жару, красить губы гигиенической помадой, а девочкам нельзя было завязывать волосы в хвост. Под запрет попадали и свидания вне школы. Но самый сомнительный пункт – это контроль нижнего белья. Оно обязано было быть строго белым, а завучи имели право проверять его цвет прямо на входе. Но теперь японским школьникам разрешено носить любые прически, заходить в магазины по дороге домой и вешать на рюкзаки столько покемонов, сколько душе угодно.
0: Всем, кто отправляется сегодня в школу, и детям, и родителям пожелаем успехов в учебе. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
2: Реклама.
4: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузградке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио 7.

0: На радио ИСИ музыкальные новинки с самого утра. На часах 9:29 в центре города плюс 8, днем до плюс 16. На радио ИСИ новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро. Банк России в базовом сценарии прогнозирует уровень ключевой ставки в 2026 году на уровне 14,5-14,6%, а в 2027 году от 10,5-12,5% годовых, сообщает ТАСС. Власти Екатеринбурга обещают провести восстановительные работы в пострадавших от атак БПЛА домах в кратчайшие сроки. Напомню, повреждения накануне утром получили 3 многоквартирных дома. Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга жалуются на отсутствие горячей воды. В компании Т-Плюс пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Решить проблему обещают ко 2-3 сентября, пишет Е1. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с указом президента США Трампа. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 8. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 14,16. В Краснотурьинске плюс 13,15. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 11,13. В Первоуральске плюс 12,14.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология R-Adent за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс. Екатеринбург. Викулова 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Радио ИСИ с вами. Доброе утро. В Эхимурге без 20.10. Именно 20 назад на Радио ИСИ мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня поздравляли заочно актрису Зендею с днем рождения. Сегодня 1 сентября отмечает свое 30-летие. Очень популярная сейчас актриса. Снимается много где. И в «Дюне», и в «Человеке-пауке», и в «Одиссее». И не так давно в интервью она рассказала, кто, по ее мнению, безошибочно разбирается в людях. Мы пытались тоже это угадать. И выяснили достаточно быстро, что речь шла про собак. Собаки, по ее мнению, очень хорошо, безошибочно разбираются в людях. У самой Зендеи целых 3 собаки, и, как меня справедливо поправили, у нее цверкшнауцер сейчас, такой миниатюрный шнауцер по кличке Нун. Это такая собака, черная собака с большими бровями и, можно сказать, большой бородой. Новый невероятный вопрос.

0: Первое – по-домашнему вкусно. Второе – всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье – бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка» – комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню и скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка» – 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
1: Добрый день.
2: Здрасте. А можно, пожалуйста, «Пумацин» 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Прексалин» противовирусное 20 таблеток?
1: Такого не существует.
2: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
3: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
4: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
9: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Большакова от 8 марта до Московской, на Сибирском тракте от Буторина до Базового, на Челюскинцев от Свердлова до Восточной, на Егоршинском подходе от Малышева до улицы Отдыха и на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Самые загруженные магистрали Восточная в сторону ЖД вокзала, Челюскинцев в сторону ЖД вокзала и Ленина в сторону Виза.
10: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Радио «Си». 103.7 FM.

0: где музыка прежде всего. 9.47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8, днем до плюс 16. А сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю, узнаем, где сегодня отмечается День золотой акации. Спонсор всемирной истории на радио ИСИ ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября в Австралии – национальный день золотой акации. Ее цветки изображены на гербе Австралии вместе с кенгуру и страусом эму. Долгое время дерево было неофициальным символом страны, но в 1988-м, в год 200-летия Австралии, золотая акация стала ее национальной цветочной эмблемой. Во время цветения это невысокое раскидистое дерево, сплошь покрыто ярко-желтыми цветами. Оно не только красиво, но и весьма полезно. Из коры получают дубильное вещество, танин. Цветки используют в парфюмерии, эфирное масло – отличный антисептик, а молодые побеги – корм для скота. В древности австралийские аборигены делали из золотой акации бумеранги, а из коры – лекарства. В России не растет настоящая золотая акация. У нас в обиходе так называют совсем другое растение – карагану древовидную, у которой тоже желтые цветки. И белой акации у нас нет. Так в народе прозвали рабинию ложноакациевую. При этом все три растения объединяет одно – они очень ароматные.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
0: Радио «Си».

Радио ИСИ, золотые хиты. 9.57. В Екатеринбурге сколько на Среднем Урале учатся первоклассников? Об этом на Радио ИСИ в новостях через пару минут. А еще узнаем, кто по статистике больше ждал 1 сентября, женщины или мужчины, и кто в детстве 1 сентября не любил. А сейчас на Радио ИСИ музыка, понятная без слов.

0: Радио Си 103,7 FM. 10:02 в Кемерге, в центре города плюс 9, днем до плюс 16. На Радио Си новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро. С сегодняшнего дня усиливается контроль за банковскими переводами в рамках борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег. Национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Банки также получат право приостанавливать подозрительные переводы на 48 часов. В частности, к подозрительным могут относиться операции после смены номера телефона, связанного со счетом и аккаунтом на госуслугах, а также переводы свыше 200 тысяч рублей человеку, которому клиент ранее деньги не переводил. В Свердловской области с начала этого года зарегистрировали 5 новых малых и средних предприятий, специализирующихся на производстве беспилотников. Регион вошел в пятерку субъектов России по числу новых компаний такого профиля. Всего в России с начала года появилось 123 таких предприятия. Больше всего в Москве и Московской области, далее идет Ростовская область, Свердловская и за ней Нижегородская область, сообщает агентство ЯН. При пожаре в Екатеринбургской многоэтажке погиб человек. Трагедия случилась накануне на улице Короленко. Сигнал о пожаре в МЧС поступил в 12:22. Горела квартира на 6-м этаже 9-этажки. Там повреждено имущество на площади 2 квадратных метра. В тушении огня были задействованы 8 пожарных, 3 единицы техники. Через 15 минут открытое горение было ликвидировано. Еще через 15 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций, пишет «Комсомольская правда». Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем знаний. Глава региона дал напутствие школьникам и студентам, а также поблагодарил педагогов, сообщает Департамент информполитики. Всего на Среднем Урале обучается свыше 550 тысяч школьников, среди которых 43 тысячи первоклассников. Число студентов среднего, профессионального и высшего образования превышает 250 тысяч человек. Денис Паслер пожелал уральцам яркого и интересного учебного года, а также новых достижений и открытий. Каждый четвертый россиянин в детстве не любил 1 сентября. Очень ждали День знаний 15 человек из 100. Это показал опрос сервиса Superjob. Почти каждый второй скорее ожидал начала учебного года. Женщины, чаще мужчин, признавались, что очень ждали 1 сентября в детстве. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио С вами. Доброе утро. Сейчас поговорим про автомобили и узнаем, что чаще всего в своих машинах водители отключают.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Каждый пятый водитель в мире регулярно отключает электронные системы безопасности в своем автомобиле. Об этом говорят данные лондонского агентства Sensens White. Чаще всего отключают адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и систему удержания автомобиля в полосе. Производители внедряют эти опции, чтобы снизить аварийность и получить высший балл на краш-тестах. Однако многих раздражает навязчивый электронный контроль. Частый писк в салоне, ложное срабатывание датчиков и принудительное подруливание. Но есть и функции, которые объединяют безопасность и комфорт, и с ними согласно большинство водителей. Это подключение смартфона через Bluetooth, камера заднего вида и обогрев лобового стекла. Самое популярное мнение сейчас звучит так: лучшие технологии помогают человеку, а не пытаются им управлять.
0: Всегда пытаемся найти устройства, которые нам помогают легче жить и управлять, например, автомобилем. Радио С вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам вторника. По каким признакам можно понять, что школьнику очень сложно перейти от режима каникулы в режим школа? Об этих признаках поговорим минут через 10 на Радио С.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Snap.
1: Радио Си, там, где музыка прежде всего, только что Розалин, песня Snap, а впереди Крис де Бург, Lady in Red. На часах 10:18, сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, и признаки, по которым можно догадаться, что школьнику тяжело начинать учебный год.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 признаков того, что ребенку тяжело возвращаться с каникул к учебе, по мнению экспертов британского издания Independent. Первое – это проблемы со сном. Если ребенка невозможно добудиться, дело не в лени. У него просто сбились внутренние часы. Поможет только плавное, но строгое возвращение к режиму. Второй маркер – внезапный хаос в вещах, забытые тетради, потерянная форма и беспорядок в рюкзаке. Третий пункт – страх перед уроками. Фразы вроде «мне скучно» или «это бесполезно» часто маскируют боязнь не справиться со сложной программой. Четвертый сигнал самый тонкий – ребенок замыкается в себе. Возможно, ему трудно влиться в коллектив. И пятое – когда у детей без видимых причин начинает болеть живот или резко меняется настроение. Конечно, мы с вами все это знаем, но за повседневной рутиной можем просто не заметить. Что же со всем этим делать? Главное – не давить и не ругать. Эксперты советуют вместо дежурного «как дела?» задавать открытые конкретные вопросы. Например, что сегодня было самым сложным или с кем ты сидел на обеде? Дайте ребенку выговориться, покажите, что вы на его стороне. Ну а если тревога затянется, не бойтесь мягко предложить помощь школьного психолога.
1: С началом нового учебного года начинают учиться и дети, а самое главное – их родители. Как бы там ни было, поздравляю вас с началом нового учебного года. Радио Си с вами. Хорошего вам вторника.

0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим только что Евапольна. На часах 10:31 в центре Екатеринбурга плюс 9, днем до плюс 16. Впереди Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. А прямо сейчас на Радио Си новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро. В России сегодня начинается новый учебный год. По данным Минпросвещения, около 17,5 миллионов детей, включая 1,5 миллиона первоклассников, сядут за парты 1 сентября. Сегодня в Свердловской области вступает в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нельзя будет продавать с 10 вечера до 9 утра. Кроме того, сегодня в регионе действует сухой закон в связи с Днем знаний, сообщает УТВ. В Россию с острова Корфу прибыла десница святителя Спиридона Тримифунского. В Екатеринбург ее привезут 11 сентября. Она будет находиться в храме на Крови до полудня 13 сентября. Затем ковчег направится во Владимир, пишет «Комсомольская правда». Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Новые правила начнут действовать с 15 сентября. Иностранцы также смогут въезжать в страну через наземную границу не более 2 раз в год. Елена Пипия, Радио Си.
0: О погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16. В Каменске-Уральском и в Полевском плюс 12-14. В Асбесте плюс 11-13.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыкальные новинки. Это One Republic, Need Your Love. В Екатеринбурге без 20.11, в центре плюс 9. Сегодня вторник, 1 сентября, и уже минут через 5 на радио Си заглянем во всемирную историю и узнаем, с чего, можно сказать, начинался промышленный шпионаж. Поговорим даже об этом минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Оренбурге без 15.11, в центре плюс 9, а днем до плюс 16. Сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 сентября 1712 года француз Франсуа Ксавье Дантриколь отправил из Китая на родину письмо с секретом изготовления китайского фарфора. Так миссионер-иезуит стал родоначальником промышленного шпионажа. Дантриколь служил в китайском городе Цзиндэджэнь, который считался фарфоровой столицей. Династия Цин тщательно берегла секрет фарфора, за разглашение грозила казнь. Дантриколь был очень осторожен, никогда не задавал мастерам прямых вопросов, но в совершенстве выучив китайский язык, ловко подмечал детали, а потом систематизировал свои знания. Настоящий китайский фарфор в Европе тогда ценили выше золота. Осколки разбитых ваз вставляли в ювелирные украшения вместо драгоценных камней. У прусского короля Фридриха Вильгельма I был обеденный сервиз из китайского фарфора. Другой правитель, Август Саксонский, предлагал за этот фарфор все, что угодно, но получил отказ, пока не вспомнил, что Фридрих помешан на войне и предложил ему за сервиз из 152 предметов 600 отборных бойцов. Обмен состоялся, а полученный полк так и прозвали «фарфоровые драгуны».
1: Реклама.
3: «Уралмаш не будет прежним!»
1: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
1: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 10:57 в центре Екатеринбурга плюс 9. Что будет с топливом в Свердловской области? Об этом на Радио Си в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. В Латвии с 1 сентября вступил в силу запрет на ввоз книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии. По решению правительства страны запрет распространяется как на прямой импорт, так и на ввоз продукции российского и белорусского происхождения через третьи страны. Главными целями новых ограничений латвийские власти назвали защиту национальной безопасности и сокращение экспортных доходов России и Белоруссии, а также блокировку попадания российской пропаганды на территорию Латвии, сообщает БФМ. Решить проблему с топливом в Свердловской области помогут федеральные власти. Из-за нарушения баланса на рынке нефтепродуктов было принято решение скорректировать объемы поставок в наш регион. Ситуацию с бензином губернатор Денис Паслер обсудил с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. И он поддержал предложение региональных властей по увеличению лимитов поставки. В связи с временным дефицитом региональные власти попросили Минэнерго перераспределить поставки между Лукойлом и «Газпромнефтью». Это поможет снизить ажиотаж и количество очередей на АЗС, пишет «Комсомольская правда». Свердловский областной краеведческий музей подготовил подарок для учителей к 1 сентября. Весь сентябрь педагоги региона могут бесплатно и неограниченное количество раз посещать любую из 16 площадок музея. Акция поможет учителям не только отдохнуть, но и найти новые идеи для занятий, отметил генеральный директор музея Александр Емельянов. Чтобы воспользоваться предложением, на кассе нужно предъявить паспорт и удостоверение, справку с места работы или копию трудовой книжки, пишет портал «Сигнал». Глава центра «Гамалея» Александр Гинзбург анонсировал скорую победу над несколькими видами рака. Благодаря онковакцинам в ближайшие 3-6 лет есть надежда победить рак кожи, мочевого пузыря, толстой и прямой кишки, а также мелкоклеточный рак легких. Научный руководитель центра «Гамалея» отметил, что одержать победу над этими болезнями позволит новая иммунная терапия, включающая персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек. Первым в России персонализированную мРНК-вакцину «Неоновак». «Онковак». В апреле этого года получил пациент с меланомой кожи. До конца осени препарат начнут вводить еще 20 онкобольным. После заморозков на Среднем Урале началось потепление. Сегодня уже гораздо лучше, чем вчера и в выходные. Днем в Екатеринбурге плюс 15. Аномально теплая погода ожидается в первые дни сентября, сообщила главный синоптик Урала Галина Шипаренко. Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует на Урале раннее бабье лето. С 3 по 12 сентября днем столбики термометров могут подниматься до плюс 23 градусов. В середине месяца ожидается похолодание. С 24 сентября возможны дожди со снегом. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама.

0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду и плюс 14-16.
1: Реклама.
2: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
1: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
1: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
2: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
1: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты, это Scorpions, Lonely Nights. С наступлением нового учебного года каждый вечер, каждая ночь становится особенной. Ну и к тому же с началом календарной осени тоже немного все меняется. С вами Андрей Королев, на часах 11.10. Хорошего дня вам. Впереди у нас много прекрасной музыки. Послушаем одну из музыкальных новинок. Это Тейм Импала и Дженни с хитом «Дракула». А уже через минуту Алиса, «Веретено» на Радио Си.
1: Реклама. Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
2: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает «Урал». Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: на радио СИ Полина Гагарина с песней «Спектакль окончен». 11.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10. За окном прекрасная для начала осени погода и для начала учебного года тоже. Сегодня днем будет до плюс 16. У нас впереди Imagine Dragons «Thunder». А прямо сейчас на радио СИ новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Банк России в базовом сценарии прогнозирует уровень ключевой ставки в 2026 году на уровне 14,5-14,6%, а в 2027 году от 10,5-12,5% годовых, сообщает ТАСС. Власти Екатеринбурга обещают провести восстановительные работы в пострадавших от атак БПЛА домах в кратчайшие сроки. Напомню, повреждения накануне утром получили 3 многоквартирных дома. Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга жалуются на отсутствие горячей воды. В компании Т-Плюс пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Решить проблему обещают ко 2-3 сентября, пишет Е1. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с указом президента США Трампа. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио ИСИ «Дайдо Live for Rent». 11.44 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио ИСИ. Три песни, с помощью которых можно совершить небольшое музыкальное путешествие во времени. В этом выпуске у нас Долорес Риордан, чуть раньше Уоррен Джи и музыкальная цитата из оперы «Князь Игорь». А откроют золотую коллекцию Тина Тернер «The Best».
1: Золотая коллекция радио ИСИ.
0: Спонсор золотой коллекции радио ИСИ ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
2: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800. 800.

На радио ИСИ Долрус Риордан Ordinary Day в золотой коллекции этого часа. 11:57 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио ИСИ с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов и мелодия песни «Реалити» на радио ИСИ.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На радио Си новости. Елена Пипя, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. В России 1 сентября начался массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для операций с новой формой валюты. Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Внедрение будет проходить поэтапно. Все кредитные организации должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Пополнять цифровой кошелек можно будет со своего банковского счета на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. С жуткого происшествия началось 1 сентября в одной из школ Красноярского края. В городе Канске во время торжественной линейки семиклассница напала на учителей. Как рассказали очевидцы случившегося, девочка сначала распылила перцовый баллончик, потом начала нападать на учителей с ножом. Также школьница пыталась устроить пожар, подожгла дверь в учреждение. В МВД отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. К зданию школы приехала полиция, скорая, реанимация. После случившегося линейку в школе отменили, сообщает красноярский портал «Проспект Мира». Федеральное правительство поможет Свердловской области решить проблему с бензином. Лимиты поставок топлива будут увеличены. Для этого потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время, сообщил губернатор Денис Паслер. Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга – Эльмаша, Уралмаша, Сортировки, Виза, Вторчермета – жалуются на отсутствие горячей воды. Эта проблема преследует многих почти все лето. В компании «Т-Плюс» пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Из-за этого возможно ухудшение температурного режима и давления горячей воды. При этом полного отключения нет, заявили в компании. Тем не менее, в некоторых домах вода отсутствует. В компании рассчитывают наладить ситуацию ко 2-3 сентября, то есть после того, как увеличится подача холодной воды, поясняет Е1. Екатеринбуржцев ждет неделя настоящего летнего тепла, почти без осадков. Начиная с 3 сентября воздух в отдельные дни будет прогреваться до плюс 25. Уже завтра днем, после холодной ночи, возможно, даже с заморозками, Уралгидромет обещает плюс 20, а 3 сентября 24. Самым жарким днем первой декады, по прогнозам Росгидромета, станет 4 сентября, когда будет плюс 25. На градус прохладнее, до 24 будет в выходные 5-6. В эти дни возможны небольшие осадки. Ночами также будет относительно тепло, плюс 13-14. А вот в начале следующей недели жара пойдет на спад. В понедельник синоптики обещают плюс 21-23, во вторник уже 18 и пойдут дожди. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на радио СИМ, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». За окном в эти минуты плюс 10, завтра в среду без осадков, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 3, плюс 5, и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что Грегуар Рю де Затуаль. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня вторник, 1 сентября на календаре, на часах 12:10 и далее на радио «Зия» кино.
1: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
6: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
7: Оглянуться не успели,

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».
5: Удовольствие от победы вдвойне вкуснее, если его можно с кем-то разделить. Так и во вкусной игре на Радио Сим. Просто дозвонитесь и расскажите, кого хотите угостить или поздравить, и тогда промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов ваш. Играем на этой неделе по будням после 8 утра. Подробности на сайте radiosi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 12.17. Дален Радио Си, Дэвид Гетта и Сиа с хитом Flames. А прямо сейчас Анна Романова и горячая десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонарда, а фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофстеттера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлен, написавшей эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лию в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишером. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: Спасибо, что выбрали 103.7 FM.
1: Это Радио Си.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: вами радио Изи на 103.7 FM и только что группа 30 февраля. На часах 12:30 на радио Изи новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает выплату алиментов детям до 23 лет, если они очно учатся в колледже или вузе. Об этом сообщает общественная служба новостей. В Екатеринбурге в обновленном роддоме 40-й больницы появились на свет первые малыши. Мамы и новорожденные протестировали новые палаты, выполненные в так называемом салютогенном дизайне, который позволяет создать в пространстве естественную комфортную среду, сообщает «Новый день». Жительница Серова стала очередной жертвой телефонных мошенников. Интернет-знакомый посоветовал ей брокера, который якобы помогает хорошо заработать. Женщина поверила и потеряла в итоге более 2,5 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда». Лариса Долина купила новую квартиру. Новое жилье в элитном ЖК обошлось певице дороже, чем проданная со скандалом Полине Лурье предыдущая квартира. За новое жилье Долина заплатила 250 миллионов рублей и оформила недвижимость на дочь, пишет телеграм-канал «Шот». Елена Пипия, Радио Си.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Медицинское объединение. Новая больница на Заводской 33». За окном в эти минуты плюс 10, завтра в среду без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 3, плюс 5. И завтра днем до плюс 21.
2: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
3: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» – это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки. На Радио Си только что Эрик Клэптон. И продолжим буквально через минуту. Далее на Радио Си. Modern Talking.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Моден Токен. На часах 1:30, Делен радио Си Кулио, но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подписали 28 документов по итогам саммита в Киргизии. Принятый пакет придаст новый импульс партнерству, заявил сегодня в Бишкеке президент России Владимир Путин. На Кольцовском тракте вдоль очереди на АЗС «Газпром» по соседней полосе курсирует автомобиль. Подъезжает к каждой машине в очереди и предлагает купить бензин у него. Про такого коммерсанта порталу Е1 рассказали сами автомобилисты. Сегодня день рождения отмечает екатеринбургский футбольный клуб «Урал». Ему исполняется 96 лет. История команды началась 1 сентября 1930 года. Вьетнам ворвался в топ-3 направлений у российских туристов на осень. По данным Ассоциации туроператоров России, он обогнал Таиланд, Арабские Эмираты. Продажи во Вьетнам у разных операторов выросли от 40 до 140% год к году. При этом лидеры рейтинга остались неизменными. Это Турция и Египет. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на радио ИСИМ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 10, завтра в среду без осадков, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 3, плюс 5, и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама. Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
3: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: тоже реально. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.
6: Вкусный приз – это отличный способ поднять настроение с самого утра и не только себе. Можно угостить близких, друзей и коллег. Ведь чтобы получить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов, нужно просто дозвониться на Радио Си и рассказать, с кем вы хотите разделить подарок. Участвуйте во вкусной игре по будням после 8 утра. Подробности на сайте radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

На радио все музыка, которую мы любим, и только что Крис Рим. Ну и прямо сейчас я разыграю пару билетов на футбол. Я напомню, в это воскресенье футбольный клуб «Урал» встречается с клубом «КамАЗ». Игра пройдет на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений, и паспорт болельщика не нужен. Чтобы получить билеты на футбол в подарок, прямо сейчас дозванивайтесь первым по телефону 235-137, и билеты ваши. Еще раз напомню, телефон радио «Си» 235-137.

0: С вами радио ИСЕ на 103.7 FM, и мы продолжаем розыгрыш билетов на футбол. Нужно было первым дозвониться по номеру 235-103.7. Удалось это сделать Дарье. Дарья, приветствую. Рассказывайте, как проходит этот день у вас?
1: В делах, по городу катаемся.
0: Прекрасно. Первый день осени, значит, такой он у вас в суете, да, и в заботах.
1: Да, солнечный день замечательный.
0: Да, согласен с вами, Даш. Ну, здорово, что среди своих дел нашли таки время и дозвонились первой. Я поздравляю вас, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на футбольный матч «Урал-КамАЗ». Игра пройдет в это воскресенье. Уже есть какие-то мысли, кого возьмете с собой поболеть за наших ребят?
1: Обязательно своего молодого человека.
0: Как
1: если
0: зовут его?
1: Андрей.
0: Андрею тогда большой привет. И вас, Даша, еще раз поздравляю.
1: Благодарю. Всем привет. Передаю всем родственникам, друзьям.
0: Я напомню, матч пройдет в это воскресенье в 17.00 на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. Паспорт болельщика не нужен. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости и Елена Пипя.
2: Добрый день. Минимальный набор продуктов на одного человека в России с начала этого года подорожал на 8,5% и в июле составил в среднем 8159 рублей в месяц. Об этом сообщили в Руспродсоюзе. В Березовском начинается суд над 43-летним предпринимателем, который стрелял по детям из пневматического оружия. Инцидент произошел 6 июля. По версии следствия, фигурант стрелял из окна своего дома по группе школьников, которые шли по его земельному участку, передает Уралинформбюро. В Екатеринбурге почти на 2 месяца перекроют участок улицы Рощинская от дома 68 до 72А. Здесь будут проходить строительно-монтажные работы. Ограничения введут с 22 сентября по 18 ноября, сообщили в мэрии. Российские школьники стали больше читать. С начала июня интернет-трафик на книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%. Интерес к произведениям из школьной программы увеличился на 12%. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погоде на радио СИМ, спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 11, завтра в среду без осадков, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 3, плюс 5 и завтра днем до плюс 21.
3: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
4: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Деспасито.
1: На Радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что суперхит под названием «Деспасито». На часах без 15:03 самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Армин Ван Бюрен, еще Стинг и в самом начале Борис Гарнер.
2: Реклама.
3: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
8: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Ограничение 122-660-00-236-93.
9: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
1: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
13: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
14: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, 15.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подписали 28 совместных документов по итогам саммита в Киргизии. В число принятых документов вошли Бишкекская декларация, приуроченная к 25-летию организации, регламент работы исполнительного комитета антинаркотического центра ШОС. Отдельным пунктом значится декларация по развитию многопрофильного взаимодействия в сфере обеспечения ядерной безопасности и защиты ядерных материалов. Принятый пакет документов придаст новый импульс партнерству, заявил сегодня в Бишкеке президент России Владимир Путин. Пол Екатеринбурга снова остается без горячей воды. Со вчерашнего дня воды нет у жителей Вторчермета, Краснолесья, Виза. Сегодня отключения начались на Уралмаше, сортировки в Кировском районе. Отключение горячей воды связано с сокращением подачи исходной холодной воды на теплоисточники, пояснили в компании Т+. Энергетики обещают восстановить гидравлический режим к вечеру 2-го. Может быть, 3 сентября, при условии, что водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные, пишет «Новый день». Теплый сухой сентябрь пообещали екатеринбуржцам синоптики, которые сегодня дали прогноз на месяц. По прогнозу Росгидромета, на территории практически всего Урала среднемесячная температура в сентябре будет выше на 1 градус, чем обычно. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса. Также по прогнозу синоптиков в сентябре не будет существенных осадков. Кроме того, свердловчанам пообещали раннее бабье лето. Температура воздуха с 3 по 12 сентября может подниматься до плюс 25. Добавлю, что абсолютный температурный максимум в Екатеринбурге для сентября составляет без малого плюс 32 градуса, а абсолютный минимум минус 9. В Россию с греческого острова Корфу прибыла десница святителя Спиридона Тримифунтского. Святыню провезут по нескольким городам страны в Екатеринбург. Ковчег прибудет 11 сентября. Святыня будет доставлена в храм на Крови, где ее встретит митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. По данным Екатеринбургской епархии, мощи святого будут доступны для верующих до полудня 13 сентября. Затем ковчег направится во Владимир. Лариса Долина купила новую квартиру. Новое жилье в элитном ЖК обошлось певице дороже, чем проданная Полине Лурье предыдущая квартира. За новое жилье Долина заплатила 250 миллионов рублей, пишет телеграм-канал ШОТ. Рядом нескучный сад, яхт-клуб, набережная Москвы-реки, прямой выход в парк. Новое жилье якобы оформлено на дочь Долиной. Но там, по словам соседей, живет именно сама исполнительница. Предыдущие квартиры в Хамовниках звезда лишилась после того, как ее обманули мошенники по схеме, которую позже назвали схемой Долиной. Певица потеряла и квартиру, и 100 миллионов рублей. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на Радио ИСИМ, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». За окном в эти минуты плюс 11, а завтра в среду без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 3, плюс 5. И завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Ace of Base. Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И далее на радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели, а?

0: 37 28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Добрый день.
5: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
10: У «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-8073.
11: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что NSYNC. На часах 16:30, далее на радио Зи Рея, но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Ситуация на российском топливном рынке станет более понятной к октябрьскому заседанию Совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Сейчас делать выводы пока рано, отметили в регуляторе. Ближайшее заседание состоится 11 сентября, а следующее – 23 октября. Пострадавшие от БПЛА многоэтажки в Екатеринбурге отремонтируют застройщики, которые и возводили эти дома. Их решили привлечь городские власти, сообщает РБК. В Екатеринбурге для ветеранов СВО сделали бесплатную парковку. По распоряжению мэра за ветераном будет закрепляться бесплатное машиноместо на парковке на улице Пирогова на все время участия в боевых действиях, включая лечение и восстановление после ранений, пишет Е1. Сегодня, в День знаний, свои двери для учеников открыли 38 тысяч школ по всей России. Всего за парты сели свыше 17,5 миллионов учеников. Среди них 1,5 миллиона первоклашек. Это данные Минпросвещения. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на радио ИСИМ, спонсор ООО, наш медицинский центр Парацельс. За окном в эти минуты плюс 13, а завтра в среду без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 3, плюс 5, и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
6: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: вами радио ВИСИ на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Jim & Spoon», «Set Me Free», еще «Sixpence None the Richer» и в самом начале «Сандра», спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
1: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
2: Нет, пока. А что?
1: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
3: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
1: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
4: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
5: Золотая коллекция «Радио 7».

На Радио Си музыка, которую мы любим, это Jim & Spoon, далее на Радио Си Гаррет Гейтс и перед этим инструментальная музыка, оркестр Поли Мария.

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге, на «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Китай готов усилить координацию по Украине. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в Бишкеке. Он сказал, что страна усилит взаимодействие и координацию со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам, включая Ближний Восток, Афганистан и Россию с Украиной, пишет РБК. Также Си Цзиньпин предложил продолжать совершенствовать оперативные механизмы Шанхайской организации сотрудничества ШОС, повышать эффективность принятия и реализации решений, расширять круг стран-партнеров для совместного участия в улучшении регионального и глобального управления, пишет РБК. В доме на Уктусе в Екатеринбурге, который 31 августа атаковал беспилотник, начали восстанавливать инфраструктуру. Об этом рассказали порталу Е1 жильцы. Сегодня разрешили доступ к квартире. Пострадавшие готовят к управляющей компании заявку на замену окон, рассказал один из местных жителей. Параллельно жильцы готовят заявление в СКР для возбуждения уголовного дела, признания их пострадавшими и дальнейшего получения выплат за полученный ущерб. В домовом чате многие выражают готовность поддержки пострадавшим вещами, возможностью приютить. Напомню, кроме высотки на Уктусе, был поврежден дом на Вторчермете. Всего в результате атаки пострадали 4 человека. В Екатеринбурге со вчерашнего дня горячей воды нет у жителей Вторчермета и Краснолесья. Сегодня отключения начались на Уралмаше, Сортировке и в Кировском районе. Ограничения связаны с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники, сообщили в компании Т+. До 20 часов 2 сентября горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и с температурой 40-50 градусов. Энергетики восстановят гидравлический режим при условии, что водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные, пишет «Новый день». Также горячая вода из крана может быть желтоватого цвета, но она безопасна и соответствует всем требованиям Санпина, отмечают в компании. Сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. По прогнозу Росгидромета, почти по всему Уралу среднемесячная температура воздуха будет выше обычного на 1 градус. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса по Цельсию. Не ожидается в сентябре и существенных осадков. Абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц был зафиксирован на отметке плюс 31,9 градуса. Абсолютный минимум – минус 9. Одиозный кинорежиссер Валерия Гай-Германика отвела своих детей на школьную линейку в школьной форме советских лет, темном платье и белоснежном фартуке. Кадры с мероприятия она разместила в личном блоге в Телеграме, подписав: «Пошла в школу на своих условиях, со своими детьми, собакой и шампанским», цитирует Гай-Германику «Вечерняя Москва». У режиссера трое детей, две дочери и сын. Ее старшая дочь Октавия вышла замуж и родила первенца в прошлом году в 17 лет. Напомню, сегодня в Свердловской области День трезвости по случаю Дня знаний действует полный запрет на розничную торговлю спиртным. Официальный доллар 86,38, евро 100 рублей 58 копеек.
0: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 13, завтра в среду без осадков, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 3, плюс 5, и завтра днем до плюс 21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца, радио 7.

0: На радио «Сия музыка», которую мы любим, и только что Линдам. Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 16:10, и далее обойдемся без лишних слов. На радио «Сия» 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: «Уралмаш» не будет прежним.
3: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
5: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Управлять по-старому уже не работает.
7: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
8: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
9: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
10: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
11: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
12: ОЦНС, Воротилинь, ОГНС-7-720-305-866-8. 16+.
13: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, и это Раша Хелена, Broken Angel. На часах 16:30, далее послушаем новый хит Селин Дион, но прежде на Радио Си новости.
1: Добрый день. Генсек ООН Антонио Гутерреш в рамках саммита ШОС заявил, что настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине. Об этом сообщает агентство РИА Новости. В Екатеринбурге ограничены подачи горячей воды на вторчереметы в Красноледске. Сегодня отключения начались на Уралмаше, сортировки и в Кировском районе. Ограничения связаны с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники, сообщили в компании Т-Плюс, пишет Новый день. Сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. По прогнозу Росгидромета, почти по всему Уралу среднемесячная температура воздуха будет выше обычной на 1 градус. Не ожидается в сентябре и существенных осадков. Жена Лионеля Месси Антонелла Ракуцци прокомментировала в соцсети завершение его выступления за национальную команду Аргентины. Написала, что дети гордятся папой и тем, как он поднял Кубок мира. Накануне Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 13, а завтра в среду без осадков, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 3, плюс 5, и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама. «Новая больница» – одна из крупнейших частных клиник России.
3: «Новая больница» – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: «Новая больница» – доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Парк Горького. На часах 16:42 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Никельбэк, еще Билавт, Свит Хэмони и в самом начале Скорпионс.
1: Реклама.

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио Си.
7: Золотая коллекция Радио Си.
8: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
9: Здоровье – ключ к счастью.
10: Медицинский центр «Шанс».
9: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
10: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Это команда Nickelback на радио 7 завершение золотой коллекции. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на радио 7 Юсундурен через 7 Seconds. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Из 1 минуты 5 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Генсек ООН Антонио Гутерреш в рамках саммита ШОС призвал прекратить огонь на Украине. Через более чем 4 года настало время для полного и немедленного прекращения огня. Это открыло бы путь к переговорам по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с международным правом, цитирует Гутерреш агентство ТАСС. Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия не согласится на прекращение огня как на предварительное условие для начала переговоров с Киевом. И напомнил о том, что в 2022 году, после достижения договоренности в Стамбуле, Москва отвела подразделение от Киева, но столкнулась со срывом переговорного процесса, пишет газета.ру. Для въезда в Казахстан вскоре потребуется оформлять электронное разрешение и россиянам, и гражданам других стран, у которых действует безвизовый режим с Астаной. Об этом сообщил оператор цифровой платформы «Квазетта». Президент Токаев в конце июня подписал соответствующие поправки в закон о миграции. До 1 ноября система «Квазетта» работает в пилотном режиме. Отсутствие разрешения пока не является основанием для отказа во въезде в Казахстан. Стоимость оформления ЕТА составит около 800 рублей в российской валюте. Но если разрешение оформлять прямо на границе, сбор может вырасти почти до 1500 рублей. Окончательно тарифы пока не утверждены, пишет «Бизнес-газета». В городе Березовском будут судить 43-летнего индивидуального предпринимателя, который стрелял по подросткам из пневматического пистолета. Дмитрию Домрачеву предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщили управление СК области. Инцидент случился 6 июля в коттеджном поселке Европа-2. По версии следствия, мужчина из окна спальни своего дома начал стрелять по четверым школьникам, которые шли через его участок в соседний поселок. Один мальчик получил травму плеча. Мать одного из подростков после случившегося рассказала, что участок мужчины не огорожен, но ему не нравится, когда мимо ходят посторонние. Мужчине грозит до 7 лет заключения. В Свердловской области вступил в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нынче нельзя продавать с 22.00 до 9 утра. Комментируя закон, главврач областной наркологической больницы Антон Подубный сказал, что было много возражений с главным тезисом о том, что если люди захотят выпить, они найдут. Но цель новых ограничений в том, чтобы здоровые люди меньше употребляли спиртное. Кроме сокращения времени продажи, сегодня в День знаний в регионе действует сухой закон. Также ограничения введены 1 июня в День защиты детей и в День трезвости, который отмечается во вторую субботу сентября. Актер Сергей Безруков признался, что посмотрел пиратскую версию «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана. Народный артист сообщил, что фильм ему понравился, однако рекомендовать к просмотру картину он отказался, так как в кинотеатрах показывают нелицензионную копию. Также Безруков вспомнил 90-е годы, когда иностранные картины распространялись через видеосалоны. «Сейчас мы снова пришли к тому, что смотрим пиратские копии», цитирует актера агентства ТАСС. Официальный доллар 86.38, евро 100 рублей 58 копеек.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит» – красота под вашими ногами.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 3-5, днем до плюс 21.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» – «Космонавтов 54».
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Желаю всем отличного настроения, даже солнечного, под стать от сегодняшней погоды. Вы в компании «Радио Си» слушаем великолепные хиты. У нас только что «Мумитролль», а дальше новинка «Dive Into Me». Это Алук и Халид на «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
4: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
5: ООО «УК Симоленд», город Екатеринбург. Улица Черняховского, строение 86, офис 36. ООО «Гарант 122-660-002-3693».
6: «Хончи Автоцентр Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
7: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
9: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Сегодня в Кировском. Кофе Nescafe Gold. 499,99 за 190 граммов от двух штук. Печенье сдобное, творожное, режь хлеб. 99,99 за 260 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Восточная, Тверитина до Куйбышева. Отмечу Никольский переулок от Павловской до Донбасской улицы. Проспект Космонавтов стоит от Совхозной до Ломоносова. Также на Амундсена от Бардина до Волгоградской улицы затруднения. Бибеля стоит от Пехотинцев до Автомагистральной.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Богемная, ну или богемская рапсодия, Queen на Радио Си, золотые хиты. Еще больше классной музыки дальше у нас через минуту Махмуд Архан. Слушаем песню «Feel» на Радио Си.
1: Реклама.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Наверное, по штрих-кодам переходов многие уже побежали в сторону дома. Все-таки финал рабочего дня, рабочего вторника. Всем прекрасного вечера. Спасибо, что проводите его в компании «Радио Си». Для вас дальше Дермат Кеннеди, «Kiss Me», а сейчас с новостями Людмила Гусева на «Радио Си».
1: Добрый вечер. Ситуация на российском топливном рынке станет более понятной и предсказуемой к октябрьскому опорному заседанию Совета директоров Центробанка. Сейчас делать выводы рано, заявил советник главы Банка России Кирилл Тримасов, пишет «Интерфакс». Пострадавшие от беспилотника многоэтажки в Екатеринбурге отремонтируют застройщики, которые их возводили, пишет агентство ИАН, ссылаясь на РБК. Напомню, в понедельник обломки беспилотника повредили жилой дом в микрорайоне Уктус. Губернатор Паслер сообщил, что повреждены 3 дома и логистический центр, пострадали 4 человека. С 1 сентября владельцы домашних птиц и кроликов должны ставить их на учет, но приносить их в МФЦ для регистрации не нужно, заявили в Россельхознадзоре. Для регистрации нужно обратиться в госветслужбу района или города. Регистрировать животных понадобится только, если их больше 10. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на «Радио Си», спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на завтра, 2 сентября, обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до +5, а днем +19-21.
2: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс», Навекулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
2: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге, 272-03-03.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Усыпляющий хит от ДДТ «Дождь» на Радио 7, музыка, которую мы любим. Тем временем у нас сегодня прекрасная погода, особенно по осенним меркам. Солнце, голубое небо, прям красота. Дальше «Золотая коллекция», слушаем Lighthouse Family, также на Радио 7 Snap Rhythm is a Dance. А начнем «Золотую коллекцию» с Modern Talking. Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Восточная улица от Тверитина до Куйбышева. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. Березовский тракт от Барьерной до ЕКАДа. Космонавтов от Совхозной до Заречной. А Верхотурский проезд космонавтов от ЕКАДа до ЖД «Эстакады». По магистралям самые загруженные – это Ленина к Визу, космонавтов из центра, Восточная к ЖД вокзалу.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: нами только что Lighthouse Family Run на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше Милен Фармер, Дэн Лерю де Лондер на улицах Лондона. И совсем скоро музыка, понятная без слов, нас ждет знаменитая мелодия «Lily Was Here». Это Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
1: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: ТНФ-2026 представляет.
7: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-Экспо.
6: Нетворкинг, питч-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
7: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
6: Билеты от 2990 рублей.
7: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
8: Сегодня в Кировском сыр Ларец с грецкими орехами 269,99 за 245 граммов. Зефир глазированный со вкусом ванили торговой марки Нива 49,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
10: 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый вечер. Ситуация на российском топливном рынке станет более понятной и предсказуемой к октябрьскому опорному заседанию Совета директоров Центробанка. Сейчас делать выводы рано. Об этом заявил советник главы Банка России Кирилл Тримасов. Он также объяснил рост цен на бензин, в том числе сезонным фактором. К концу октября картина на рынке станет заметно яснее и устойчивее, сказал специалист в кулуарах Восточного экономического форума. Мероприятие проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, пишет Интерфакс. Ближайшее заседание Центробанка по ключевой ставке намечено на 11 сентября, следующее опорное на 23 октября. Пострадавшие от беспилотника многоэтажки в Екатеринбурге отремонтируют застройщики, которые их возводили, пишет агентство ИАН, ссылаясь на РБК. Как сообщили источники, собственники квартир, пострадавших от попадания дронов, смогут рассчитывать на компенсацию от властей. Но этой суммы не хватит, чтобы сделать ремонт. Поэтому мэрия решила привлечь застройщиков. Напомню, в понедельник обломки беспилотника повредили жилой дом в микрорайоне Уктус. По словам очевидцев, вылетели стекла, упали некоторые балконы. Губернатор Паслер сообщал, что повреждены 3 дома и логистический центр, пострадали 4 человека. За неделю от нападения клещей пострадали больше 90 жителей Свердловской области. С начала сезона пострадавших 17 800 человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Показатели в 1,6 раза ниже, чем в прошлом году, ниже среднего многолетнего уровня. В лабораториях исследовано более 16 тысяч клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены менее чем в 1,5% проб. Больше всего в пробах клещей, зараженных лаймборелиозом, более 47%, пишет «Комсомольская правда». Ремонтные работы на плотинке в Екатеринбурге продлятся до 15 октября. Подрядчик заменит плитку на площади почти 6 тысяч квадратных метров, отреставрирует чугунные плиты, обновит бордюры, колодцы и газоны. Общая стоимость ремонта более 100,5 миллионов рублей. В этот раз рабочие залили бетонные основания, на которые затем будут укладывать гранит. Ранее на плотинке было более мягкое основание, которое допускало горизонтальные подвижки, и плитка постоянно ломалась, пояснили в мэрии. Сейчас на более крепкой основе гранит будет лежать ровно и прочно. Зубную щетку, оснащенную встроенной камерой и функциями искусственного интеллекта, анонсировал известный производитель техники Dyson. Как сообщается в пресс-релизе компании, щетка называется Dyson Camera Jet. Встроенный макрообъектив имеет разрешение 100 тысяч мегапикселей. Алгоритм машинного обучения в реальном времени анализирует 28 изображений в секунду, определяет промежутки между зубами и при необходимости запускает струйную очистку полости рта. Продажи новинки уже начинаются. Цена этой щетки 499 долларов. Официальный курс доллара 86.38, евро 100 рублей 58 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Синоптик на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 5, днем до плюс 21.
2: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем Докер! Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Мечтать летчик на радио Си золотые хиты. Мы к ним совсем скоро вернемся. Пока же слово нашему автообозревателю на радио Си минута драйва. Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Черри в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Осень не так страшна, как зима, но в наших широтах тоже требует подготовки автомобиля. Первое – ревизия стеклоочистителей и дренажей. Летнее солнце разрушает резину, поэтому изношенные дворники нужно заменить до затяжных дождей. Обязательно удалите мусор и грязь из каналов под лобовым стеклом. Забитый дренаж – это риск для электрики. Второе – проверка аккумулятора. Остаточная емкость ниже 70% – повод для замены или обслуживания батареи. Третье – оценка состояния шин. Речь не только о том, чтобы заранее подготовить зимнюю резину, но и проверить остаток протектора летних шин. Изношенная резина на мокром асфальте провоцирует аквапланирование. Четвертое. Салонный фильтр. Если летом было много пыли, стоит его заменить, чтобы в дождевую погоду окна в машине не запотевали. Ну и, наконец, не замерзайка. Можно подстраховаться и уже держать ее под рукой. Заботьтесь о своем автомобиле вовремя и получайте удовольствие от каждого километра пути.
1: Реклама.

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Желаю всем приятного осеннего вечера. Спасибо, что проводите его в компании Радио Си. У нас дальше Маккензи Аромба. Underwater.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
6: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: О, ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
1: В городе стало чуть посвободнее за минувшие полчаса, что радует. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Верхотурский проезд, Космонавтов от ЕКАДа до ЖД Эстакады. Пробка на Космонавтов от Индустрии до Заречной улицы. Космонавтов, опять же, стоит от Мельковского переулка до Турбинной. Московская от объездной дороги до Волгоградской улицы. Восточную отмечу от Декабристов до Куйбышева. Здесь скорость потока всего 3 км в час. По магистралям самые загруженные – это Космонавтов из центра, Восточная к ЖД вокзал.
12: Радио Си 103.7 FM.

0: Такой неторопливый и даже расслабляющий хит «Underwater» под водой Маккензи Аромба на радио Си 103.7 FM. Всем отличного финала рабочего дня. Слушаем классную музыку и дальше. У нас Танита Тикарам на старте. «Twist in my sobriety» на радио Си.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Моральный кодекс на Радио 7, музыка, которую мы любим. Далее у нас новинка «Die on this Hill», это Сиена Спиро, а сейчас Анна Романова на Радио 7.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонарда. А фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофстеттера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлен, написавшей эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лию в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишером. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: високосный год, метро на радио Си, музыка, которую мы любим. Слушаем дальше Pink, перед этим хит Losing My Religion, что можно перевести как «выхожу из себя», ну то есть песня о состоянии, когда человек буквально на грани. Слушаем Ариэм, а начнем с «Берлин», нашу золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
5: Сегодня в Кировском. Масло ирбитское. Крестьянское. 169,99 за 180 граммов от 2 штук. Макаронные изделия шебекинские. В ассортименте 64,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 30 сентября 2026 года.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Восточная от Декабристов до Куйбышева, Верхотурский проезд, проспект Космонавтов от ЕКАТа до ЖД Эстакады. Космонавтов стоит от Индустрии до Заречной, Репина, Крауля от остановки Визбульвар до Токарей. Космонавтов отмечу от Мельковского переулка до Турбинной улицы. По магистралям самые загруженные космонавтов из центра, Восточная к ЖД вокзалу.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
8: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Радио «Си». 103,7 FM.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
10: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это «Пинг» на радио Си в золотой коллекции часа. Джо Кокер на старте нас ждет душевная песня «My Father Son», а раньше музыка, понятная без слов. Вспомним фильм «Мой ласковый и нежный зверь» нас ждет мелодия из этой картины в обработке диджея Грува на радио Си.
1: Реклама.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. С 1 сентября владельцы домашних птиц и кроликов должны ставить их на учет, но приносить их в МФЦ для регистрации не нужно, заявили сегодня в Россельхознадзоре. Для регистрации необходимо обратиться в государственную ветслужбу своего района или города. Кроме того, регистрировать животных понадобится только если их насчитывается больше 10. Ведомстве советуют найти контакты госветслужбы, сообщить о необходимости поставить птиц или кроликов на учет в системе ветеринарного учета ХОРЁТ, пишет «Вечерняя Москва». Напомню, ранее в соцсетях появились шуточные ролики, в которых россияне приносят кур в МФЦ, ставить их на учет. В Екатеринбурге будет работать межведомственная комиссия по профилактике и противодействию экстремизму. Ее создал мэр Алексей Орлов. Постановление опубликовано на сайте администрации города. Главой комиссии стал сам мэр, его заместителем Сергей Похотин. В составе комиссии также, в частности, начальник управления ВОХР Екатеринбурга Алексей Горбунов, замначальника МВД Екатеринбурга Андрей Ершов, прокурор Екатеринбурга Игорь Карелов и другие специалисты, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге со вчерашнего дня горячей воды нет у жителей Вторчермета и Краснолесья. Сегодня отключения начались на Уралмаше, Сортировке и в Кировском районе. Ограничение связано с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники, сообщили «Новому дню» в компании «Т-Плюс». До 20 часов 2 сентября горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и с температурой 40-50 градусов. Энергетики восстановят гидравлический режим при условии, что водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные. Также горячая вода из крана может быть желтоватого цвета, но она безопасна, соответствует всем требованиям Санпина. Улицу Вайнера в Екатеринбурге откроют для пешеходов с начала международного фестиваля молодежи 11 сентября. Заборы уже убрали с большей части Вайнера. Об этом рассказали порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Сейчас на участке доделывают мелкие работы. Готовить улицу к ремонту начали весной. Работы стартовали в конце июня. Тендер на ремонт выиграла уфимская компания «Урал Агротехсервис». Сумма двухлетнего контракта – 554 миллиона рублей. В следующем году ремонт продолжит. Жена Лионеля Месси поддержала мужа после его ухода из сборной Аргентины. Антонелла Ракуцци прокомментировала события в соцсети. Написала, что их дети гордятся папой и тем, как он поднял Кубок мира. 31 августа Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он назвал решение болезненным, но указал, что сейчас для этого подходящий момент. Ранее Лионель Месси стал лучшим футболистом чемпионата мира 2026, напоминает газета «Ру». Минувшим летом звезде мирового футбола исполнилось 39 лет. Официальный доллар 86.38, евро 100 рублей 58 копеек.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра, 2 сентября, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 5, днем до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Давайте в этот осенний вечер разыграем классную книгу «Рерих. Таинственная Россия в творчестве великого художника» от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бомбора» 12+. Чтобы забрать у меня эту шикарную книгу, звоните по номеру 235-103-7, дозванивайтесь третьим, и приз ваш. 235-103-7. Играем в «Третий звонок» на Радио Си.
2: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акция до 30 сентября 2026 года.
10: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
11: УК «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
12: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11.
13: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: В городе затруднений на 3 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, отмечу крупнейшее скопление машин. Это Московская улица от объездной дороги до Волгоградской. Турбинная стоит от Учителей до Космонавтов. Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной. Восточная от Декабристов до Малышева. Бибеля Донбасская от Пехотинцев до Суворовского переулка. По магистралям самые загруженные. Восточная к ЖД вокзалу, Московская в центр.
2: Радио Си. 103.7 FM.

0: Кто же в первый день осени получит классный приз от Радио Си в третьем звонке, сейчас узнаем. Итак, посчитаем.
1: Добрый вечер, Роман.
0: Вы дозвонились самым первым.
1: Ох, не задача. Но ничего страшного.
0: Нравится мне ваш оптимизм. Спасибо, что набрали.
2: Здравствуйте, Алексей меня зовут.
0: Алексей, вы номер два. Вам передавать приветы.
2: Передаю всему городу, Екатеринбургу и Березовскому.
3: Добрый вечер. Интересно, какая же я дозвонилась.
0: Есть какое-то ощущение у вас?
3: Ну, может быть, третья все-таки.
0: Давайте пообщаемся. Вы как 1 сентября провели?
3: У меня уже взрослая дочка, поэтому мы уже все это прошли. Поэтому 1 сентября я просто смотрю на тех, кто еще учится.
0: А смотрите с каким чувством, что вот наконец-то это все закончилось, или наоборот, с каким-то чувством приятной такой ностальгии?
3: Приятным, конечно. Это очень хорошее воспоминание. Даже, хотелось бы, наверное, снова в школу.
0: Даже так? Ох, как интересно. Да. Ну что ж, давайте вручу вам приз. Может быть, даже в каком-то смысле можно будет вспомнить школу. Вы от Радио Си получаете книгу «Рерих. Таинственная Россия в творчестве великого художника». Поздравляю вас, вы номер три.
3: Здравствуйте, спасибо.
0: Далее на правах рекламы. Из книги вы узнаете о творческом, жизненном и духовном пути одного из самых загадочных живописцев Николая Рериха. А для читателей старше 12 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в третий звонок, а через минуту вернемся к музыке. У нас хит «Фаса ла мэр» Калажеро.
4: Реклама.
5: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ SKM Библиотечная. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
11: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
12: Телефон рекламной службы 235 0905.
5: Радио Си.

0: Меня зовут Роман Калашников. Желаю вам прекрасного осеннего вечера. Дальше мы подготовили золотую коллекцию. Для вас три великолепные песни. Слушаем «Аха», чуть раньше «E-Type». Ну а начнем с такого энергичного и даже дерзкого поп-рока. Слушаем «Roxette» «The Look» на старте золотой коллекции «Радио Си». Сейчас о ситуации на дорогах. Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 3 балла. Крупнейшие скопления машин – это Светлореченская от Васильковой до Объездной, Московская стоит от Объездной дороги до Волгоградской, Восточная от Декабристов до Малышева, Турбинная от Учителей до проспекта Космонавтов, Объездная дорога от Громова до Амундсена. По магистралям самая загруженная сейчас – это Восточная по направлению к ЖД вокзалу.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри и Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри и Теннет» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Реклама.
1: Радио Си и Яндекс.Еда продолжают дарить вкусные призы. А вы продолжаете радовать близких и друзей. Ведь чтобы получить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов, достаточно дозвониться и назвать того, с кем хотите разделить приз. Ловите вкусную игру по будням после 8 утра на 103.7 FM и выигрывайте. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-57-30. Город Москва. Дальше на радиосе «Аура Дион». А сейчас музыка, понятная без слов. Ричард Клайдерман на радиосе.
0: Музыка, понятная без слов. На радиосе.
1: Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода, до 9 марта 2027-го. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отмечено, что решение принято в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты не более 10 тысяч долларов, если ранее они это не делали. Центробанк впервые ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов в марте 2022-го. С тех пор ограничения продлевают каждые полгода, отмечает РБК. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТОР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Планируется, что с 1 ноября оно станет обязательным для туристов, прибывающих на самолете. С 15 ноября система заработает на автомобильных пунктах пропуска через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. С 30 ноября со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря для поездов и судов, пишет газета «Ведомости». В Свердловский областной медколледж и в Уральский медицинский госуниверситет поступили более 7 тысяч первокурсников. Из них в медколледж поступили 4620 человек, на 500 ребят больше, чем годом ранее. В этом году День знаний отметили в парке Маяковского. Замгубернатор и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что особую надежду здравоохранение возлагает на студентов-целевиков, которые уже сегодня знают, в какую больницу придут работать, получив диплом. В медколледже целевое обучение выбрали 2300 человек, в УГМУ на специалитет поступили 536, из них 385 человек за счет федерального бюджета, 151 за счет областного бюджета, отмечает «Комсомольская правда». Наступивший сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. Таков предварительный прогноз Росгидромета. Среднемесячная температура воздуха ожидается выше обычной на 1 градус. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса по Цельсию, отмечает «Новый день». Не ожидается в сентябре и существенных осадков. В прошлом абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц был зафиксирован на отметке плюс 31,9. Абсолютный минимум минус 9. Певица Майли Сайрус намекнула на отказ от фамилии, пишет Independent. Она опубликовала в сети новую фотографию в красных тонах с подписью из одного слова «Майли». На отказ от фамилии певица намекнула накануне выхода своего 10-го студийного альбома. Ожидается, что он выйдет в конце этого, в начале будущего года и объединит 10 песен о любви, пишет газета.ру. Официальные курсы валют на среду: доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама.

0: Ленинский Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Сейчас о погоде на радио СИС, спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Сток». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью в Екатеринбурге плюс 3,5, а днем плюс 19-21. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске. В Краснотурьинске чуть прохладнее, днем в районе плюс 17.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Вы слушаете Радио Си, с нами только что Аурадион Фрэнс. Сейчас давайте узнаем, что нового в мире моторов расскажет наш автообозреватель. Спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Хончи в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Осень не так страшна, как зима, но в наших широтах тоже требует подготовки автомобиля. Первое – ревизия стеклоочистителей и дренажей. Летнее солнце разрушает резину, поэтому изношенные дворники нужно заменить до затяжных дождей. Обязательно удалите мусор и грязь из каналов под лобовым стеклом. Забитый дренаж – это риск для электрики. Второе – проверка аккумулятора. Остаточная емкость ниже 70% – повод для замены или обслуживания батареи. Третье – оценка состояния шин. Речь не только о том, чтобы заранее подготовить зимнюю резину, но и проверить остаток протектора летних шин. Изношенная резина на мокром асфальте провоцирует аквапланирование. Четвертое. Салонный фильтр. Если летом было много пыли, стоит его заменить, чтобы в дождевую погоду окна в машине не запотевали. Ну и, наконец, не замерзайка. Можно подстраховаться и уже держать ее под рукой. Заботьтесь о своем автомобиле вовремя и получайте удовольствие от каждого километра пути.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Вы слушаете Радио Си. Прекрасного вечера. У нас на старте чижикомпания о любви.
4: Реклама.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
1: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
8: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Выборы 2026.
1: Радио Си предоставляет бесплатное время для дебатов между представителями партий, участвующих в выборах в законодательное собрание Свердловской области. Напоминаю, по закону время, отведенное на дебаты, распределяется пропорционально между пришедшими представителями партий. И сегодня у нас пришли представитель партии «Новые люди» Ирина Виноградова. Ирина Маратовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Представитель Коммунистической партии Российской Федерации Олег Гордеев. Олег Сергеевич, здрасте.
3: Добрый день.
1: И представитель партии «Справедливая Россия» Денис Хованцев. Денис Анатольевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Итак, напоминаю, регламент дебатов, вступительное слово, 2 минуты, и потом у каждого будет возможность задать вопрос либо один на двоих для оппонентов, либо в одном вопросе 2 сразу каждому из оппонентов конкретно. Это все, мне кажется, понятно, да, и будет соответствующее время на ответы у дебатантов. Ну, начнем, я как понимаю, по алфавиту. Ирина Маратовна.
2: Да, уважаемые друзья, всем добрый день. Меня зовут Ирина Виноградова. Я руководитель партии «Новые люди» Свердловской области. Наверное, вступительную речь скажу самые главные мысли, что Свердловская область сегодня является, безусловно, одним из сильнейших регионов всей нашей страны. Я сама здесь родилась, выросла, продолжаю жить и буду жить. Здесь живут мои друзья, моя семья. И я вижу, что здесь умеют работать, создавать бизнес, строить заводы и развивать науку. Но слишком часто сильным людям приходится не получать поддержку от государства, а преодолевать его, иногда унижаться и выпрашивать то, что и так положено по закону и по праву. Сегодня можно много спорить о партиях, о процентах, об идеологиях, но после выборов люди снова остаются один на один со своей обычной жизнью, где им все так же нужно попасть к врачу, отвезти ребенка в школу, доехать до работы, заплатить за ЖКХ, конечно же, открыть свое дело, купить или снять жилье и понимать, что мнение сегодня их вообще что-то значит. Мы, партия «Новые люди», хотим Свердловскую область, где деньги, безусловно, остаются в регионе, чиновники отвечают за результат, который заявляют, а у людей сегодня была бы возможность влиять на решение власти. Наш принцип простой. Люди важнее всего, а Урал должен быть регионом для жизни.
1: Кратко.
2: Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Хорошо, спасибо, Олег Сергеевич. Слово вам.
3: Здравствуйте, уважаемые земляки. Меня зовут Гордеев Олег. Я секретарь Свердловского областного отделения Коммунистической партии по юридической работе и депутат Законодательного собрания Свердловской области. Сегодня власти, к сожалению, при поддержке в том числе моих оппонентов, ведут наш регион по пути оптимизации и приватизации. За последние 5 лет мои оппоненты, голосуя как один вместе с «Единой Россией», отдали в руки олигархов практически всю коммуналку и продовольственный комплекс. Мы же с вами получаем бесконечные запреты в интернете, рост тарифов и цен. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу, основанную на подлинной демократии, социальной справедливости и сильной экономике. За последние 5 лет мы с вами, уважаемые активные жители, сделали то, что многие считали невозможным. Мы отстояли лесопарк Уктус от вырубки и застройки. Помните, как бизнесмены хотели проложить дорогу через зеленые легкие нашего района, чтобы строить апартаменты? Мы вышли на шествие, провели экспертизу, завалили чиновников запросами, и лес остался нашим. Мы остановили мусорный полигон в Сысерти. 2 года борьбы, митинги, 1000 подписей. Нас обзывали, нам угрожали. Даже губернатор обещал построить эту помойку под моими окнами. Но мы выстояли. 500 гектаров плодородных земель спасены. А главное, наши дети будут дышать чистым воздухом. Мы добились строительства новой школы номер 300 на Уктусе. Это была настоящая народная стройка. Мы собирали подписи, ходили на пустырь митинговать, требовали выделения денежных средств в городе и области. И школа открылась, современная, на 1500 мест. Теперь дети, и в том числе мой сын, не учатся в 3 смены, а учатся в нормальных условиях. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. 20 сентября пора сделать правильный шаг от выживания к развитию и справедливости. Приходите на избирательные участки 20 сентября. Поддержите КПРФ. Вместе мы вернем России будущее.
1: Спасибо. Денис Анатольевич, слово вам.
4: Спасибо. Добрый день. Меня зовут Денис Хованцев. Я являюсь депутатом Екатеринбургской городской думы, руководителем фракции «Справедливая Россия» в городской думе. Я работаю юристом, живу в Екатеринбурге больше 20 лет. Здесь я получил образование, создал семью. Здесь растут и учатся мои дети. С 2023 года жители доверили мне представлять их интересы в Екатеринбургской городской думе. За 3 года в депутатской работе я убедился в том, что люди редко просят власти чего-то невозможного. Они приходят с совершенно четкими конкретными проблемами. По дому, двору, школе, дороге, благоустройству, работе управляющей компании. Многие из этих вопросов удается решать на городском уровне. Но очень часто, разбираясь в конкретной проблеме, понимаешь, что ее причина уже на региональном или федеральном уровне. Именно поэтому я иду на выборы депутатов законодательного собрания Свердловской области по Октябрьскому одномандатному округу номер 10. Округ, где я живу и где я работаю, чтобы работать с каждым обращением и иметь возможность менять сами нормы и правила, из-за которых проблемы возникают. Сегодня 1 сентября. Я с огромным удовольствием поздравляю всех учеников, родителей, бабушек и дедушек с этим замечательным праздником. И хочу пожелать всем, и ученикам, и родителям здоровья, сил и веры в себя. Мы должны с вами помнить, что школа – это место, где наших детей должны учить учиться. Учиться всю жизнь, а не потратить время на подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, при этом потратив огромное количество денег, сил, нервов и получить еще никем не изученный негативный эффект от этой подготовки. Именно поэтому партия «Справедливая Россия» и я лично призываю к немедленной отмене ОГЭ и ЕГЭ и созданию системы, сочетающей письменные и устные экзамены.
1: Спасибо, Денис Анатольевич. У вас теперь есть время на вопрос первый, либо вам, вашим оппонентам сразу, либо каждому по отдельности.
4: Да, я задам вопрос сразу обоим оппонентам. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, на какой район города Екатеринбурга, какую улицу, площадь с точки зрения благоустройства, по вашему мнению, необходимо в первую очередь обратить самое пристальное внимание?
1: Угу. Ирина Маратовна.
2: Спасибо за вопрос. Я здесь буду отвечать как лоббист Верхоседского района, потому что избираюсь я тоже от Верхоседского района. Я родилась в Верхоседском районе на Визе. Я продолжаю жить всю свою жизнь, и моя семья, и все мои друзья живут на Визе. Поэтому, конечно, в первую очередь мне интересно поговорить было бы о нем, потому что все мое внимание в рамках выборной кампании сосредоточено, конечно, не только на избирательном округе, а на моем родном районе. И я услышала, что сегодня, что мы все родились в Екатеринбурге, все в нем живем. Поэтому каждый может рассказывать о своем, я расскажу о Визе. Один из огромных пунктов моей программы, и мы уже работаем с 2023 года в этом направлении, и продолжаем работать, и будем работать, и у нас есть проект вместе с нашим партнером «Городские решения», это, конечно, Верхоседский пляж, на Визе Верхоседский пляж. Почему? Потому что это невероятная территория, которая имеет гигантский как туристический потенциал, как потенциал рекреационный, грубо говоря, просто для отдыха. Мое детство все прошло там, прошло детство моих родителей, отца, матери, моей бабушки, дедушки, и с того времени буквально ничего не изменилось. Максимум поставили 2 лавочки. Запущенная территория, в которую каждый день приходят отдыхать люди, семьи, дети играют. Но там до сих пор почему-то спустя 70, 80, 100 лет нет ни спортивной площадки, ни детской площадки, ни нормальных дорожек, ни травы и так далее. Буквально в ближайшее время наш партнер «Городские решения» будет благоустраивать одну из этих зон, которая находится на Верхоседском пляже. Там, во-первых, там они уже провели очистку этого пляжа неоднократно, провели субботники, йоги и так далее. И мы поддерживаем их в этом направлении. Конечно, в рамках выборной кампании мы их открыто поддерживать не можем, но, безусловно, мы их морально в этом направлении поддерживаем. И поэтому первостепенно, что нам нужно обратить внимание в Верхоседском районе, это место, где отдыхают и телом, и душой, это Верхоседский пляж Верхоседского района.
1: Хорошо, ответ получен. Олег Сергеевич. Ваш ответ?
3: Да, мой ответ следующий. Я родился и всю жизнь живу в Чкаловском районе, а именно в Уктусе, и, конечно же, хотел бы поговорить о своем родном районе. Но на самом деле считаю, что на первом месте все-таки должно быть не благоустройство, а те социальные нужды, которые району так необходимы, в том числе моему родному Чкаловскому району, именно Уктусу и Ботанике. Они сейчас застраиваются с очень высокими темпами. Разрешения на строительство городской администрации выдаются в очень-очень большом количестве, но, к сожалению, сама администрация города не может вот эти построенные метры, квадратные метры жилья обеспечить необходимой социальной и инженерной и транспортной, в том числе инфраструктурой. На Уктусе у нас совершенно нет дорог. Все дороги очень давно запроектированы, в том числе просторная, например. Просторная. Да, она была сделана еще когда был частный сектор, и сейчас он там есть. Но сейчас также его уже сносят, чтобы застраивать многоквартирными домами. а дорог нет. Рощинская недавно построили, отлично, сделали пешеходную, тротуарную зону, велодорожки. Но опять же, посмотрите, какая она маленькая. Одна полоса в одну сторону, другая в другую. И давайте будем смотреть в причину, зачем ее делают. Чтобы продолжить на Химаш, чтобы осваивать берег Исети и опять же застраивать многоквартирными домами, этими муравейниками для людей. Но у нас есть гораздо важнее проблемы. Нам не хватает детской поликлиники. Мы все 5 лет в законодательном собрании ставим этот вопрос. Депутаты-коммунисты на согласительных комиссиях говорят о том, что эта поликлиника просто необходима. Существующая на переулке Гончарном, ну, зашивается просто. Но, к сожалению, ответ, как всегда, один. Денег нет, ну, вы держитесь.
1: Олег Сергеевич, теперь ваш вопрос, опять же, либо один на двоих, либо каждому конкретному оппоненту можете задать конкретный вопрос. Угу.
3: Уважаемые коллеги, у меня общий вопрос. С 2019 года по всей стране, в том числе и в Свердловской области, действует так называемая мусорная реформа. Уже 7 лет она буксует у нас в Свердловской области. Мусороперерабатывающих предприятий как не было, так и нет. Однако тарифы власти для населения подняли. Зачастую людям приходится платить за вывоз ТКО дважды. Они платят за квартиру, в которой прописаны, а часто, в основном это пенсионеры, платят еще и за садовый участок. Но власти решили, что повышения тарифов недостаточно, и они предложили доплачивать региональным операторам, собственникам бизнеса, частникам, деньги из бюджета. Только вдумайтесь, в 2024 году было выделено дополнительно из областного бюджета 850 миллионов рублей, а в 2025 году уже 1,5 миллиарда, понимаете? И это все ушло в частные руки. Единственная партия, которая голосовала против этого решения в законодательном собрании, КПРФ, ваши партии данное решение поддержали. Почему вы считаете, что областной бюджет должен выплачивать такие баснословные суммы частным компаниям?
1: Денис Спасибо. Анатольевич, ваш ответ.
4: Спасибо. В первую очередь я хочу продолжить вопрос, который я задавал. Да, мы услышали один теоретический подход, что нам надо благоустроить общественное пространство. Увидели конкретные практические решения в отношении УКТУСа. Но я хочу призвать и обратить ваше внимание к следующему. Мы можем рассуждать о том, что нам необходимо благоустроить общественное пространство. Есть об этом целые программы. Мы можем рассуждать о том, что в городе необходимо строить конкретные улицы. И администрация города может, мы можем понуть. Но никто не занимается ремонтом и развитием межквартальных проездов. Если вы пройдете по улицам нашего города, если вы зайдете в конкретные дворы, во дворах вы увидите, что огромные колеи именно в межквартальных проездах. И жители, если вы реально общаетесь с ними, обращают на это особое внимание. Это законодательный пробел, который необходимо срочно устранить. В отношении вопроса Олега Сергеевича, во-первых, я хочу сказать, что не только вы добивались отмены мусорного полигона в Сестерте, но и партия «Справедливая Россия», конкретно Андрей Анатольевич Кузнецов, очень много времени и сил потратил на борьбу с этим. Поэтому в этом направлении, я считаю, мы работаем в этом вопросе мы работаем в одном направлении. Спасибо.
1: Хорошо. Ирина Маратовна.
2: Да, мой ответ коллеге по мусорному полигону. На мой взгляд, в данном случае позиция партии КПРФ является сугубо политической, нежели организационной. Объясню почему. Можете не согласиться, можете продолжить там свой тезис в дальнейших вопросах. Потому что действительно отстоять, что вы неоднократно на это делаете акцент, отстоять, чтобы не продолжалось строительство мусорного полигона, это замечательно. Но мы понимаем, что это яркое политическое событие. Жители близлежащих территорий, они вас, безусловно, поддерживают. Но, к сожалению, это не решает системный вопрос. К сожалению, полигон, да, не будут строить, но где его будут строить потом? Его построят, окей, не в СССР, давайте мы построим его, ну, не давайте его построим, представим, что в Каменск-Уральском его построят.
1: Где-то его надо Березов, строить.
2: Где даже надо его строить, конечно, и это место точно должно быть, потому что проблема мусора Екатеринбургской агломерации, проблема с подрядчиками ТБО, которая есть в Свердловской области, это вообще не секрет. Зайдите абсолютно в любой двор, мы видим, что мусорки не вывозятся, этих обращений у нас копятся, вот обращений по вопросу мусора в Екатеринбурге копятся у нас больше, чем мусора на этих полигонах. Потому что действительно это невозможно. Вопрос даже не антисанитария, а вопрос отсутствия системы вывоза переработки мусора. Я уже не говорю о вторичной переработке сырья, о переработке пластика отдельном, который тоже мы прорабатываем в своей программе, заявляем. Поэтому вопрос нужно решать системно. И здесь, на наш взгляд, нет ответа на вопрос, а где строить. Для этого нужно подойти достаточно глобально и системно. Должен быть полный пересмотр, аудит этой системы, мусорная реформа. Это не точечный вопрос. Вопрос подхода с умом, с планированием, с применением искусственного интеллекта, с применением специалистов. Для этого существует понятие, прошу прощения, метакарт, которые есть. И поэтому, когда мы планируем пространство города, пространство области, повторюсь, это не вопрос точечный, это вопрос системный. И с этого нужно начинать.
1: А вопрос времени как-то учитывается в этом случае?
2: Ну, у нас времени с вами уже не осталось. Вот. Да, уже мусорки переполнены, поэтому решать вопрос нужно было вчера, а не сегодня, а не завтра.
1: Ирина Маратовна, ваш вопрос?
2: Да, я продолжу традицию своих коллег. У меня тоже будет общий вопрос. Здесь хочу отметить, что один из ключевых акцентов программы партии «Новые люди» на предстоящих выборах – это отсутствие популизма, которым часто любят обвинять нас наши коллеги. Если мы обещаем какие-то изменения, то они всегда аргументированы, прописаны источники их финансирования, механизмы их воплощения. Передо мной партия социалистическая, коммунистическая, то есть все партии, как принято говорить, хотя мы уже не используем такие слова, левого крыла. И в своих программах, поэтому вы предлагаете достаточно большую поддержку гражданам, достаточно большие социальные пакеты гарантий, больше контроля государства. Но мой главный вопрос в отношении Свердловской области. Где вы видите, что вы можете взять деньги на эти обещания? Какие конкретно вы топ-3 расхода, наверное, такой вопрос, вы бы сократили конкретно в Свердловской области?
1: Олег Сергеевич. Ваш ответ.
3: Ирина Маратовна, отличный вопрос, просто замечательный. Отвечу следующим образом. Где взять деньги, мы знаем. Мы единственная партия, которая не поддерживает всегда проект бюджета на текущий год и проектные 2 следующих года. Единственное, мы выступаем по проекту бюджета со своими замечаниями. Где взять деньги? Например, Уральская неделя моды. Ну уж извините, 150 миллионов рублей. Мы предлагали потратить эти деньги на реализацию закона о детях войны. К сожалению, никто нас не поддержал, ни одна партия. Дальше различные фестивали и вот эти вот тусовки для чиновников. Ну, конечно, их нужно отменять. Мы не можем как бы тратить такие большие денежные средства на эти цели. Плюсом, я только что задавал вопрос по поводу субсидий мусорным операторам. Коллеги опытные от ответа ушли, замечательно. Но давайте все-таки вот вернемся. 24-й год 850 миллионов рублей. 25-й год 1,5 миллиарда рублей в руки одной частной компании, бенефициары которой на сегодняшний день находятся под следствием. За это решение проголосовали, я повторюсь, все партии, кроме КПРФ. Мы знаем, где взять деньги и говорим об этом постоянно в рамках принятия областного бюджета. Как на федеральном уровне, так и на областном.
1: Вы против всех фестивалей или каких-то конкретных? Неделю моды прозвучала?
3: Я привел ее к примеру. Уральская неделя моды 150 миллионов рублей. Почему я привел именно ее? Потому что этих денег хватило бы на реализацию нашего законопроекта о детях войны. Я сравнил вот именно этот фестиваль и поддержку детей войны на ежемесячные выплаты им.
1: Но
3: в течение,
1: говорят,
3: в течение одного года.
1: Извне, ну потому что инфраструктура, все дела. Ладно. Хорошо. Ответ понятен.
3: Спасибо.
1: Денис Анатольевич.
4: Да, спасибо большое. Я в первую очередь пару слов скажу про популизм. Популизм это, конечно, не отвечать конкретно на вопрос. То есть никто не говорит о том, что мусорный полигон строить не надо. Мы говорим о том, что мусорный полигон в Сесерти, условно говоря, в Лехе, в зеленой долине строить не надо, и мы этого добились. В отношении трат бюджета, ну, неделя моды 150 миллионов, я сейчас сходу этой цифры, может быть, не подтвержу, но все эти затраты, на мой взгляд, и проведение фестиваля, и проведение недели моды, они сторицей окупаются. В Екатеринбург приезжает огромное количество туристов. В Екатеринбурге строится под это огромное количество инфраструктуры. Открываются новые бизнесы, которые как раз... Я сам курирую Екатеринбургский дом моды, я точно знаю, какие у нас замечательные модельеры и художники, которые создают наши местные локальные продукты, и мы должны этим гордиться. В отношении денег, самый простой пример. Город Екатеринбург, бюджет города Екатеринбурга чуть выше 100 миллиардов рублей. Если мы посмотрим, сколько жителей Екатеринбурга платят НДФЛ, это будет выше 100 миллиардов рублей.
1: А надо ли бюджетные средства тратить на такие мероприятия? Может, сами пусть находят, раз это бизнес все-таки идея, то пусть бизнес и будет.
4: Первоначально бизнес-идею необходимо поддержать. Может быть, не обязательно материальными деньгами, но проведением фестивалей, на которых они могут выступить и заявить о себе, я считаю, это обязательно.
1: Хорошо, вопрос был, какие расходы можно срезать?
4: Вот те расходы, о которых перечислили, я считаю, их срезать нельзя.
1: Нет идей пока, которые можно срезать. Хорошо, тогда, Денис Анатольевич, ваш вопрос второй.
4: Да, у меня вопрос к коллегам такой. Вот многие из вас много и активно говорят по поводу вырабатывания прозрачной системы работы управляющих компаний, создания прозрачных тарифов. Ну, во-первых, в первую очередь, это часть программы партии «Справедливая Россия», которая достаточно давно об этом говорит. Это, во-первых. И, во-вторых, вопрос конкретный. Какие непосредственно шаги вы предлагаете в этом направлении?
1: Так, Ирина Мартин.
2: Извините, я прослушала вопрос, передам своему.
1: Давайте, хорошо, коллеге. Олег Сергеевич, и, соответственно, из этого
3: Денис
1: ответа будет понятен вопрос.
3: Вопрос прямой, и ответ будет тоже прямой. Коммунистическая партия Российской Федерации, ее Свердловское областное отделение совместно с общественной организацией «Совдом» создала приложение для смартфона. Так оно и называется, «Совдом». Можно скачать на Русторе. Это просто некий юридический комбайн в вашем телефоне для работы с управляющими компаниями. Например, вы приходите в свой подъезд, выполнен очень плохо текущий ремонт, облуплены стены, лесенки разбиты и так далее. Вы заходите в приложение, на телефон делаете фотографии, вбиваете свой адрес, где вы прописаны. Приложение само формирует претензию в управляющую компанию. Оно находит автоматически вашу управляющую компанию на электронную почту, отправляет им претензию, а также вызывает, по закону это необходимо, для составления акта недостатков. В назначенное время вы приходите в свой же подъезд. Управляющая компания никогда не приходит. У нас не было такого опыта, чтобы они приходили. Не приходит. Вы фиксируете, опять же, недостатки. Приложение составляет акт. Вы его расписываете прямо в смартфоне, ставите подпись. Этот акт уходит в управляющую компанию. Ждем еще 10 дней ответа на этот акт. Его, как всегда, нет. Приложение само формирует исковое заявление в суд. Вы просто скачиваете с телефона исковое заявление и отправляете его в судебную инстанцию. Ну, конечно, в суд нужно будет пойти, приложение за вас там выступить не сможет. Но вот это практическое решение для людей, чтобы заставить управляющую компанию работать прямо в вашем смартфоне. Также приложение делает еще и экономический анализ дома. То есть по адресу она сама видит, куда, какие деньги потратила управляющая компания, которую она собрала с жильцов.
1: Ирина Маратовна.
2: Спасибо. Да, что касается вопроса управляющих компаний, это вопрос животрепещущий и личный вопрос, и все, кто обращается, вот здесь хочу отметить первый момент. А управляющие компании, на мой взгляд, это такие устаревшие, в плохом смысле, слоны, которые мы уже давным-давно живем с вами в мире цифровизации, прекрасных госуслуг. Мы с вами буквально все делаем в электронном виде, но только не управляющие компании. Именно эти организации почему-то застыли в прошлом, а на мой взгляд, даже в позапрошлом веке, и иногда, я думаю, вы со мной согласитесь, не дозвониться, не дописаться, не увидеть, кто ответственный за тот или иной результат, просто невозможно. Только наши приемные за 5 лет работы действительно одни из основных обращений, которые поступают в партию «Новые люди». Но, как я думаю, в любую партию, как уже было озвучено, это вопросы, связанные с ЖКХ, тем более эти обращения только увеличиваются с каждым годом. Тот же проблема с мусорной, которую мы сегодня затронули, в том числе входит в эту сферу. И больше десятков миллионов рублей, в том числе, мы тоже помогли в рамках приемной и в рамках борьбы с управляющей компанией, перерасчета тарифов и неправильного начисления. И продолжаем эту работу, но здесь эта работа точечная. Да, к нам обратится 1, 2, 10 человек в неделю, может обратиться в месяц, но это не массовая помощь. И в данном случае нужно менять не подход к этому, а нужно менять сами правила. Нужно менять правила, как работают управляющие компании. Здесь это можно делать и на региональном уровне, так и на федеральном. Безусловно, наши коллеги тоже в Госдуме этим вопросом занимаются. Кстати, хочу прорекламировать. 6 сентября к нам приедет Сардана Аксентьева, экс-мэр Якутска. И у нас будет фестиваль ЖКХ для людей, где в том числе будет организован много интересных зон. Можете тоже поискать в интернете. Мы будем с удовольствием вас ждать. И в том числе приносите свою платежку по ЖКХ. Вам тоже наши коллеги-партнеры окажу там консультации. Поэтому мой ответ, что управляющие компании, безусловно, подход к управлению управляющей компанией нужно менять тому, насколько открыты тарифы, насколько они понятны для людей, и самое главное, переходить наконец-то в цифровой век, чтобы этот ответ на вопрос всегда в любое время можно было получить понятно и доступно.
1: Ирина Маратовна, ваш вопрос.
2: Да, у меня вопрос к коллеге «Справедливой России», поскольку он сегодня эту тему поднял. В честь 1 сентября здесь предыстория. Партия «Новые люди» внесла законопроект, и этот законопроект был успешно принят в рамках закона в Государственной Думе, о том, что каждый ученик имеет право пересдать один из предметов ЕГЭ на выбор. И именно благодаря этой поправке в том году 135 тысяч выпускников успешно пересдали, более 90% из них пересдали на высший балл. Здесь же был озвучен тезис, конечно, достаточно любимой партии «Справедливой России», об отмене ЕГЭ. Ну и, наверное, мой ключевой банальный вопрос, простой для вас. Что бы вы предложили в обмен на эту форму, что является более современной, понятной и справедливой формой, если не ЕГЭ?
4: Спасибо большое за вопрос. Вначале прокомментирую ваш ответ на предыдущий вопрос. Но ответ вообще абсолютно не конкретный. То есть у меня было... Я конкретно вас спросил, какие шаги вы готовы предпринять для создания прозрачной системы работы управляющих компаний и прозрачных тарифов. Если Олег Сергеевич рассуждает о создании какого-то помощника для работы с управляющей компанией, да, это хорошо, это правильно, но это не ответ на поставленный вопрос. Мы говорили о прозрачных тарифах, а не для того, чтобы понудить управляющую компанию правильно работать. Мой оппонент от новых людей, я считаю, просто ушел от заданного вопроса. В отношении ЕГЭ и ОГЭ мы с вами прекрасно понимаем, что эти два мероприятия и подготовка к ним не имеют никакого отношения к системе образования. Последние годы ученики выпускных классов тратят время только на подготовку к сдаче этих тестов. Механическая работа не направлена на суть обучения. Поэтому я считаю, что альтернативой этому будет создание прозрачной системы, я вам уже сказал, устных и письменных тестов. Для того, чтобы подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, мы прекрасно знаем, я приводил неоднократную статистику, в прошлом году люди, поступившие в московские вузы, все 100% занимались с репетиторами. Ни один человек для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ, не занимался без репетитора. Для этого потратить нужно огромное количество денег, а большинство нашего населения не имеет такой возможности. И уж тем более, если мы говорили, что у нас ЕГЭ создан для того, чтобы жители малых городов и отдаленных территорий смогли поступить в московские вузы, а они никогда не поступят, ну, единицы какие-то поступят, но большинство никогда не поступит, потому что не сможет подготовиться к этому. Чтобы подготовиться к этому, нужно потратить огромное количество денег на репетиторов.
0: То есть устные экзамены.
4: Да, устные и письменные экзамены. Да.
0: Возвращаемся к старой системе. Да. Буквально. Хорошо. Олег Сергеевич, ваш второй, последний вопрос.
3: Уважаемые коллеги, возвращаясь к мусорным полигонам. Когда областные власти в интересах частной компании «Рифей» пытались пропихнуть строительство мусорного полигона в Сысерте, депутаты всех партий, опять же, кроме КПРФ, в том числе депутаты ваших партий, поддержали предложенные «Единой России» два закона. По одному закону у муниципалитетов было отобрано полномочия по утверждению собственного генплана и отдано в ведение областных чиновников. По второму была отменена обязательность проведения публичных слушаний по градостроительным вопросам. Я лично от имени фракции КПРФ выступал в законодательном собрании против принятия этих законов, потому что это очередной шаг в помощь строительным и коммунальным олигархам области. Объясните, пожалуйста, почему ваши партии считают, что можно не учитывать мнение людей по таким важным вопросам?
0: Денис Андреевич.
4: Мнение людей учитывается всегда. Мнение людей учитывается и при работе с депутатами, и при обращениях непосредственно в региональное отделение партии «Справедливая Россия». Я уже говорил о том, что мы конкретно по мусороперерабатывающему заводу в Сысерте тоже огромную работу провели. Да, у нас текущее федеральное законодательство говорит о том, что при проведении публичных обсуждений это решение не является обязательным для администрации. Но это федеральное законодательство. И я в своем первоначальном выступлении говорил о том, чтобы его изменить, необходимо как раз стать депутатом Государственной Думы. Другого варианта, к сожалению, нет. Поэтому каждое обращение, которое поступает в партию «Справедливая Россия», которое поступает депутатам «Справедливой России», оно обязательно рассматривается. По каждому обращению мы проводим напряженную работу, и действительно нам есть чем гордиться, у нас есть определенные результаты.
0: Ну, то есть федеральный уровень и региональный нельзя путать, потому что региональный зависит от федерального. Хорошо. Ирина Маратовна.
2: Да, ну, мой ответ, наверное, будет повторять, поскольку мы уже возвращаемся к этой теме сегодня не первый раз. Я и мои коллеги уже отвечали, поэтому отвечу достаточно коротко. Здесь важно понимать, что когда мы говорим о полигоне в Сысерте, про который уже говорили, здесь же вопрос не в самом полигоне, да, и не в самом размещении его не именно под Сысертью, а мы говорим о самой необходимости решать проблему отходов екатеринбургской агломерации. Мы понимаем, что действующий полигон Северный, который у нас есть, он, безусловно, переполнен. Это объективность. Объективность, которую мы видим. Нас становится в Свердловской области все больше и больше, людей все больше и больше, и этот вопрос, безусловно, нужно решать, и решать какими-то экстренными методами, тоже про это мы уже сказали. Новый комплекс, который предлагали построить, он должен был включать сортировку до, если не ошибаюсь, 700 тысяч тонн отходов в год, и важно понимать, что на захоронение планировалось отправлять не только остатки после переработки, и поэтому... Да, возможно, место выбора полигона, удачно или неудачно, здесь уже нет смысла рассуждать, потому что любое место рядом с жилыми домами, оно будет неудачным, но давайте тогда ответим на другой вопрос. А что делать, если строить не там? То есть, ну, проблема не была решена, я повторюсь. Мы находимся мы тонем в мусоре в Екатеринбурге, в Свердловской области. И поэтому, друзья, Да, не строим в СССР, но тогда строим где? Может быть, в центре Екатеринбурга или, не знаю, на Уктусе? Наверное, не хотелось бы.
5: Повторяйте губернатора Куйбышева.
0: Хорошо, все разошлись. У нас по полминуты на заключительное слово каждому. Давайте, Ирина Маратовна.
2: Да, друзья, напомню, меня зовут Ирина Виноградова, представляю сегодня партию «Новые люди». И главная мысль, что сегодня у каждого из нас довольно простой запрос: дайте нам нормально жить и не мешайте делать нашу жизнь с вами лучше. Я не хочу обещать вам сегодня, что после выборов за один день исчезнут пробки, очереди к врачам, коммунальные аварии. Такие обещания всегда звучат красиво, но мы слышали слишком много раз. Я предлагаю другое: давайте менять сами правила, чтобы за плохую работу был конкретный ответственный, чтобы деньги региона работали сегодня на нас, на жителей, чтобы предприниматели помогали расти, не штрафовали. А молодой человек знал, что он может построить карьеру здесь, в Екатеринбурге, на Урале, а не где-то далеко в Москве. И главное, что государство должно помогать людям, а не мешать. Потому что люди важнее всего. Партия «Новые люди», номер 6 в избирательном бюллетене. Спасибо, будем ждать вас на выборах.
0: Спасибо, Олег Сергеевич.
3: Уважаемые земляки, в заключение дебатов хочется сказать две вещи. Во-первых, если вы сомневаетесь, принимать участие в голосовании или нет, учтите, что низкая явка – это именно то, что ждет от нас с вами власть. Потому что каждый незаполненный бюллетень – это фактически голос за единую Россию. Очень важно сделать это именно 20 сентября, в последний день голосования, и не на госуслугах, а на избирательных участках. И второе, я призываю смотреть на конкретные дела. Все эти 5 лет депутаты КПРФ единственные отстаивали интересы жителей в областной думе. Мы единственные голосовали в ваших интересах по всем принципиальным вопросам и откликались на каждое обращение в наши приемные. 20 сентября пора сделать правильный шаг от выживания к развитию справедливости. Вместе вернем России будущее.
0: Спасибо, Денис Анатольевич.
4: Дорогие друзья, с 18 по 20 сентября в Екатеринбурге пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Свердловской области и депутатов Государственной Думы. Я призываю вас не быть равнодушными. Я призываю вас не думать, что за вас кто-то что-то решит. Помните, важен каждый голос. Только вместе мы можем многое изменить. Я прошу вас обязательно прийти на избирательные участки и отдать свой голос за партию «Справедливая Россия» и представленных этой партией кандидатов. Вы знаете, что работа депутата оценивается не по количеству розданных на улице агитационных материалов и не по количеству размещенных баннеров. Вы знаете, что Центр защиты прав граждан и депутаты «Справедливой России» работают с каждым обращением. И мы знаем, что если у человека возникла проблема, и он не знает, как ее решить, он обязательно получит помощь от партии «Справедливая Россия». 18 сентября голосуем за партию «Справедливая Россия», жители 10 округа, за Дениса Хованцева.
0: Спасибо большое. Это были дебаты на Радио Си. До свидания.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Астрологический прогноз. Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но

Нелли Фуртадо на радио Си «Золотые хиты». Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот прохладный осенний вечер. Завтра, кстати, у нас должно быть чуть потеплее, до плюс 21, а в четверг синоптики обещают аж до плюс 24, так что ждем комфортной погоды. А много классной музыки у нас впереди, например, на старте Eurythmics, Madison Mars и сейчас хит 98 года от Александра Маршалла «Орел».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Робби Уильямс, Хадвей, с вопросом «Что ж насчет меня? What about me?». А начнем нашу золотую коллекцию Радио Си с Элтона Джона. Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
2: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Это Робби Уильямс на радио Си в золотой коллекции часа. На старте «Моби Послен» эта песня откроет романтический вечер. Буквально через пару минут покажем музыка, понятная без слов. Инструментальная версия знаменитой песни «Прости мне этот детский каприз» Поль Мориа.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 5, а днем в Екатеринбурге плюс 19-21.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство ЛН номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Радио Си, романтический вечер. Мы только что послушали Селин Дион «All by Myself». Даррен Хейс на старте, Insatiable. А сейчас время гороскопа. Его подготовила Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы. Некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы. Возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы. Опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги. Вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи. Остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы. Полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
4: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.